0: Также обращают внимание на последствия для бюджетов государственных и муниципальных учреждений. По словам президента Латвийской конфедерации работодателей Андриса Битте, повышение минимальной зарплаты затронет не только частный сектор. Наибольшее влияние такие изменения оказывают не столько на работодателей частного сектора, сколько на бюджеты муниципалитетов и предприятий, работающих в публичном секторе, поскольку во многих местах зарплаты привязаны к минимальной оплате труда, пояснил Битте. Сейчас 17% работников получают минимальную зарплату или меньше. Союзы предлагают компромисс – одновременно повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум, который в этом и следующем году предусмотрен на уровне 570 евро. По мнению председателя Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилса Балдзенса, увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с самыми низкими доходами. Эти 835 евро – довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, выиграют и остальные категории работников. Условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц, отметил председатель Латвийского союза свободных профсоюзов. Национальный совет трехстороннего сотрудничества планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне следующего года. Тогда может быть пересмотрено запланированное повышение. Однако изменения будут касаться не следующего, а последующего года. В Латвии 66% водителей признают, что хотя бы иногда позволяют себе агрессивную манеру вождения. При этом 6% опрошенных делают это часто, 60% лишь изредка. Это подтвердили результаты опроса об ответственном вождении, проведенного исследовательским центром Норстат совместно со школой безопасного вождения. Как показало исследование, мужчины значительно чаще женщин признаются в агрессивном поведении за рулем. Среди водителей мужчин такой опыт есть у 73%. Тогда как среди женщин у 57%. Наиболее склонными к агрессивной езде оказались вовсе не начинающие водители. Чаще всего о подобном поведении сообщали автомобилисты в возрасте от 30 до 39 лет. 80% представителей этой группы признались, что хотя бы иногда водят агрессивно. Среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет этот показатель составляет 70%. А вот среди молодых автомобилистов от 18 до 29 лет, как и среди водителей от 50 до 59 лет, доля признавшихся в агрессивной езде оказалась одинаковой – 66%. Опрос проводился в сентябре 2026 года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В воскресенье 11 октября по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Наводнение было вызвано оползнем, который возник из-за внезапного повышения уровня воды, сообщили власти Непала. В результате воскресного наводнения повреждены как минимум 4 моста, 2 телекоммуникационные башни, 50 опор ЛЭП, а также гидроэлектростанции. Латвийский МИД информирует, что находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности. Как пишет в Твиттер министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники внешнеполитического ведомства утром 11 октября обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале. На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Бража. Как сообщалось, в результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек. Более 4500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе и 42 туриста из Латвии. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски поводке могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. 6-й год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на 2-м месте Максима, на 3-м Лидл. Премьер-министр Андрис Кулбергс пригласил представителей киноиндустрии на встречу во вторник 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. По ее словам, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов. Кулбергс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду, сказал премьер. Кулбергс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы. Он считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране. Представители киноиндустрии со своей стороны считают, что новый платеж необходимо ввести. 15 октября этого года в Инчуканском подземном газохранилище пройдут практические учения по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщила АО «Connexus Baltic Grid». Цель учений – проверить и усовершенствовать порядок действий, предусмотренный планами гражданской обороны, а также взаимодействие между задействованными учреждениями в случае промышленной аварии. Во время учений в районе центральной территории Инчуканского подземного газохранилища возможно кратковременное ограничение движения, поскольку доступ к объекту будет перекрыт. Возле объекта можно будет увидеть транспорт оперативных служб, а для имитации аварии будут использоваться дым, звуковые сигналы и другие учебные средства. Эвакуация местных жителей не предусмотрена. Connexus Baltic Grid призывает жителей учитывать, что все наблюдаемые действия будут частью заранее запланированного сценария учений. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз. Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические действия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Государственный бюджет на следующий год желательно принять в конце января, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он отметил, что для реализации необходимых реформ к процессу разработки госбюджета следует подходить без спешки. Министр отметил, что бюджет теоретически можно принять и в этом году, но в таком случае новое правительство нужно утвердить, например, 5 ноября. При этом не будет времени на тщательную подготовку бюджета. Кучинскис также сообщил, что в середине октября будут доступны уточненные прогнозы макроэкономических показателей. Ригас Наму Парвалниекс на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила представитель предприятия Инита Кабанова. Она сообщила, что Ригас Наму Парвалниекс начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха не превышает плюс 14 градусов, а временами опускается до плюс 8. При этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие 3 суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии выполняются в понедельник 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение 3 дней. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а госбюджет на 2027 год принять к Рождеству. Однако важнее соблюдение строгих правил, качество и эффективность работы правительства, заявил президент Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что принятие бюджета до конца года позволило бы начать работу с 1 января с полной ясностью. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся. В моем идеальном мире правительство должно быть к государственному празднику, бюджет к Рождеству, отметил президент. Он напомнил, что ранее бывали случаи, когда правительство было сформировано к середине декабря и даже к концу января, а бюджет в отдельных случаях вступал в силу только весной. На этот раз он ожидает, что сформировать правительство и принять бюджет удастся быстрее. Говоря о приоритетах нового правительства, Ринкевич выразил уверенность, что экономические интересы не будут доминировать над потребностями безопасности. После консультации с избранными в Сейм партиями он видит широкую готовность продолжать курс Латвии в области обороны, внешней политики, безопасности и поддержки Украины. В то же время, как напомнил президент, объединенный список, как победитель выборов, выдвинул такие задачи, как сбалансированность госрасходов и развитие экономики, и их поддерживают и другие партии. Президент подчеркнул, что решение экономических проблем и привлечение инвесторов также имеют важное значение для способности государства финансировать нужды безопасности. Комментируя намерение премьер-министра Андреса Кулбергса привлечь на должность министров-профессионалов, Ринкевич сообщил, что обсуждал с главой правительства формирование кабинета министров в общих чертах. По его словам, он понял идею Кулбергса так, что в первую очередь профессиональные критерии будут применяться при выборе министров из числа избранных в Сейм депутатов. Президент подчеркнул, что независимо от того, приходит ли министр из политики или является профессионалом отрасли, он берет на себя политическую ответственность и подотчетен как премьеру, так и Сейму. По мнению Ринкевича, главное выбрать министров, которые будут работать ответственно. Что касается модели коалиции, то главным критерием президент назвал эффективность и способность отработать полный четырехлетний цикл. Ринкевич отметил, что на переговорах с партиями не проводил красных линий и не увидел непреодолимых проблем. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз, сообщили в Министерстве образования и науки. Министерство, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Как отмечает министерство, безопасность начинается со знаний, но этого недостаточно. Важно развивать навыки, своевременно регулярно отрабатывать действия. Планируется, что в дальнейшем неделя безопасности в учебных заведениях будет проводиться ежегодно. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса. процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озала. Министерство образования и науки призывает учебные заведения во время недели безопасности на практике проверить планы обеспечения непрерывности деятельности, убедившись, что сотрудникам, ученикам, родителям понятен порядок действий в различных кризисных ситуациях, а также определены порядок оповещения и связи, необходимы ресурсы и решения для продолжения образовательного процесса. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические мероприятия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Чтобы помочь учебным заведениям в подготовке к мероприятиям, подготовлен информационный буклет, практические разборы ситуации, учебные материалы, видеоматериалы и другие пособия. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, который планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, об этом рассказал мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги не стал отрицать, что во время ремонтных работ нужно будет перестроить и перекрестки. Будет объявлен конкурс, в рамках которого будут разработаны проекты перестройки различных перекрестков на время ремонтных работ, пояснил Клейнбергс. Начальник сообщил, что латвийские государственные дороги уже готовят закупку для приобретения временного моста. Достигнута договоренность с производителем, что мост можно изготовить к осени следующего года. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил он. Мэр Риги не сомневается, что временный мост доставят в установленные сроки. Латвийский профсоюз работников внутренних дел призвал выбирать министра внутренних дел прежде всего по профессиональным качествам, а не по политическим соображениям. В организации недовольны работой нынешнего главы ведомства Яниса Домбрава из Национального объединения и считают, что он не уделял должного внимания проблемам сотрудников отрасли. В профсоюзе указали, что Домбрава активно выступал по вопросам контроля иммиграции и борьбы с нелегальной миграцией. При этом за время работы министр так и не проявил интереса к встрече с крупнейшим отраслевым профсоюзом или налаживанию диалога с его представителями. Профсоюз признает важность вопросов, которые Домбрава поднимал публично для государственной и общественной деятельности, однако, по мнению организации, игнорирование позиции самих работников ставит под сомнение приоритеты министра. В профсоюзе полагают, что его деятельность могла быть направлена скорее на повышение узнаваемости собственной политической организации перед выборами, чем на улучшение работы всей системы внутренних дел. В связи с этим профсоюз обратился к премьер-министру Андрису Кульбергсу, который, как ожидается, может возглавить правительство в дальнейшем. Организация призвала его при выборе нового министра руководствоваться компетенцией кандидата, а не политическими преимуществами сотрудничества с той или иной партией. Профсоюз заявил о готовности конструктивно сотрудничать с новым главой ведомства. По мнению профсоюза, министерство должен возглавить компетентный специалист, способный заниматься социальными и трудовыми вопросами, актуальными для сотрудников внутренних служб. За неполные полгода ночными автобусами в Риге воспользовались почти 22 тысячи пассажиров. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году, когда ночных маршрутов было значительно меньше. В этом году первый ночной маршрут между центром Риги и аэропортом открылся в апреле. Менее чем через месяц к нему добавили еще 7 маршрутов. Дополнительные маршруты до конца сентября курсировали только по выходным, тогда как автобусы в аэропорт продолжают ездить каждую ночь. За неполные полгода маршрут между центром города и аэропортом оказался самым популярным. Воспользовались более 7300 пассажиров, это треть от общего числа пассажиров всех 8 маршрутов. В прошлом году в компании заметили, что в октябре спрос на ночной транспорт снизился, поэтому в этом году большинство ночных маршрутов решили сохранить только до конца сентября. При этом спрос на сообщения между центром города и аэропортом по-прежнему остается высоким. Компания Norstat ранее провела опрос о привычках жителей передвигаться по городу в ночное время. Он показал, что люди очень часто выбирают общественный транспорт, чтобы добраться до какого-либо вечернего мероприятия. Так ответила почти половина опрошенных в Риге. Сервис совместных поездок становится основным способом добраться домой после мероприятия. Это отметила также половина опрошенных. В прошлом году пилотный проект с тремя ночными маршрутами обошелся в 100 тысяч евро. В этом году 8 маршрутов стоили около 250 тысяч евро. Пока неизвестно, какую сумму самоуправление сможет выделить на ночной общественный транспорт в следующем году. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. В воскресенье 11 октября по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Наводнение было вызвано оползнем, который возник из-за внезапного повышения уровня воды, сообщили власти Непала. В результате воскресного наводнения повреждены как минимум 4 моста, 2 телекоммуникационные башни, 50 опор ЛЭП, а также гидроэлектростанции. Латвийский МИД информирует, что находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности. Как пишет в Твиттер министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники внешнеполитического ведомства утром 11 октября обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале. На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Бража. Как сообщалось, в результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек. Более 4500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе и 42 туриста из Латвии. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Премьер-министр Андрис Кулбергс пригласил представителей киноиндустрии на встречу во вторник 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. По ее словам, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов. Кулбергс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду, сказал премьер. Кулбергс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы. Он считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране. Представители киноиндустрии со своей стороны считают, что новый платеж необходимо ввести. 15 октября этого года в Инчукалнском подземном газохранилище пройдут практические учения по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщила АО «Connexus Baltic Grid». Цель учений – проверить и усовершенствовать порядок действий, предусмотренный планами гражданской обороны, а также взаимодействие между задействованными учреждениями в случае промышленной аварии. Во время учений в районе центральной территории Инчукалнского подземного газохранилища возможно кратковременное ограничение движения, поскольку доступ к объекту будет перекрыт. Возле объекта можно будет увидеть транспорт оперативных служб, а для имитации аварии будут использоваться дым, звуковые сигналы и другие учебные средства. Эвакуация местных жителей не предусмотрена. Connexus Baltic Grid призывает жителей учитывать, что все наблюдаемые действия будут частью заранее запланированного сценария учений. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз. Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические действия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Государственный бюджет на следующий год желательно принять в конце января, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он отметил, что для реализации необходимых реформ к процессу разработки госбюджета следует подходить без спешки. Министр отметил, что бюджет теоретически можно принять и в этом году, но в таком случае новое правительство нужно утвердить, например, 5 ноября. При этом не будет времени на тщательную подготовку бюджета. Кучинскис также сообщил, что в середине октября будут доступны уточненные прогнозы макроэкономических показателей. Рига Снаму Парвалниекс на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила представитель предприятия Инита Кабанова. Она сообщила, что Рига Снаму Парвалниекс начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха не превышает плюс 14 градусов, а временами опускается до плюс 8. При этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие 3 суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии выполняются в понедельник 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение 3 дней. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Латвии составляет 20 516 евро до уплаты налогов или около 1710 евро в месяц. Хуже ситуация среди рассмотренных европейских стран только в Греции и Турции. Об этом сообщает Евроньюс со ссылкой на опубликованный в октябре доклад организации. Исследование охватывает 28 европейских общеобразовательных систем и показывает, насколько сильно различается оплата труда педагогов в разных странах. По данным за 2025 год, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Дании составляла 74 086 евро, в Исландии 73 752 евро, в Ирландии 69 747, в Германии 69 453, в Австрии 65 851 евро. Таким образом, датский учитель в среднем получает в 3,6 раза больше латвийского коллеги. Разница с Германией также весьма существенная – почти 49 тысяч евро в год. В 7 странах из рассмотренных средняя годовая зарплата учителей начальной школы не достигает 25 тысяч евро. Помимо Латвии, это Чехия – 24 457 евро, Венгрия – 23 181, Словакия – 22 936, Румыния – 20 805, Греция – 18 746 и Турция – 18 669 евро в год. В расчеты включены основная зарплата, премии, доплаты, другие выплаты, связанные с работой, но не вычтены налоги. При этом нельзя сказать, что зарплаты латвийских педагогов в последние годы не повышались. Согласно обзору Организации экономического сотрудничества и развития, с 2015 по 2024 год фактические зарплаты учителей начальной школы в Латвии выросли на 41%, учителей основной школы на 51%, старших классов на 35%. Это существенно выше среднего прироста в странах организации, который для учителей начальной и основной школы составлял 17%. Однако, несмотря на повышение зарплат, профессия учителя в Латвии остается сравнительно низкооплачиваемой по отношению к другим профессиям, требующим высшего образования. По данным организации, учителя начальной и средней школы в Латвии зарабатывают в среднем на 26% меньше других работников с высшим образованием. Среди педагогов дошкольного образования разница достигает 35%. Минимальную зарплату в Латвии в следующем году планируют повысить на 40 евро вместо 55, которые предусматривает действующая формула расчета. Работодатели опасаются роста расходов. Профсоюзы предлагают увеличить необлагаемый минимум. Размер минимальной зарплаты пересматривают ежегодно. Согласно установленной формуле, она должна составлять 46% от средней зарплаты в стране. При таком расчете в следующем году минимальная зарплата должна была бы достигнуть 835 евро. Минимальная зарплата в стране связано с ростом средней зарплаты. Если средняя зарплата увеличивается, логично, что должна расти и минимальная. Именно поэтому была введена эта формула. Пока речь идет о 46% от средней зарплаты за предыдущий год, но предполагалось, что эту долю можно будет постепенно повышать, пояснил директор Департамента политики и рынка труда Министерства благосостояния Имант Липскис. Ранее утвержденный правительством график предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро. Министр финансов Марис Кучинскис и Латвийская конфедерация работодателей призывают придерживаться прежней договоренности. Одно из опасений заключается в том, что более существенное повышение минимальной зарплаты приблизит ее к заработкам квалифицированных работников, сократив разницу между их доходами. Кучинскис подчеркивает, что отступление от ранее достигнутого соглашения о постепенном повышении минимальной зарплаты и необлагаемого минимума лишь усложнит нынешнюю ситуацию. Работодатели также обращают внимание на последствия для бюджетов государственных и муниципальных учреждений. По словам президента Латвийской конфедерации работодателей Андриса Битте, повышение минимальной зарплаты затронет не только частный сектор. Наибольшее влияние такие изменения оказывают не столько на работодателей частного сектора, сколько на бюджеты муниципалитетов и предприятий, работающих в публичном секторе, поскольку во многих местах зарплаты привязаны к минимальной оплате труда, пояснил Битте. Сейчас 17% работников получают минимальную зарплату или меньше. Профсоюзы предлагают компромисс – одновременно повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум, который в этом и следующем году предусмотрен.

0: предусмотрен на уровне 570 евро. По мнению председателя Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилса Балдзенса, увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с самыми низкими доходами. Эти 835 евро – довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, выиграют и остальные категории работников. Условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц, отметил председатель Латвийского союза свободных профсоюзов. Национальный совет трехстороннего сотрудничества планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне следующего года. Тогда может быть пересмотрено запланированное повышение. Однако изменения будут касаться не следующего, а последующего года. В Латвии 66% водителей признают, что хотя бы иногда позволяют себе агрессивную манеру вождения. При этом 6% опрошенных делают это часто, 60% лишь изредка. Это подтвердили результаты опроса об ответственном вождении, проведенного исследовательским центром Норстат совместно со школой безопасного вождения. Как показало исследование, мужчины, значительно чаще женщин, признаются в агрессивном поведении за рулем. Среди водителей мужчин такой опыт есть у 73%, тогда как среди женщин у 57%. Наиболее склонными к агрессивной езде оказались вовсе не начинающие водители. Чаще всего о подобном поведении сообщали автомобилисты в возрасте от 30 до 39 лет. 80% представителей этой группы признались, что хотя бы иногда водят агрессивно. Среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет этот показатель составляет 70%. А вот среди молодых автомобилистов от 18 до 29 лет, как и среди водителей от 50 до 59 лет. Доля признавшихся в агрессивной езде оказалась одинаковой – 66%. Опрос проводился в сентябре 2026 года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В воскресенье 11 октября по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Наводнение было вызвано оползнем, который возник из-за внезапного повышения уровня воды, сообщили власти Непала. В результате воскресного наводнения повреждены как минимум 4 моста, 2 телекоммуникационные башни, 50 опор ЛЭП, а также гидроэлектростанции. Латвийский МИД информирует, что находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности. Как пишет в Твиттер министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники внешнеполитического ведомства утром 11 октября обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале. На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Бража. Как сообщалось, в результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек. Более 4500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе и 42 туриста из Латвии. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Премьер-министр Андрис Кулбаракс пригласил представителей киноиндустрии на встречу во вторник 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. По ее словам, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов. Кулбаракс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду, сказал премьер. Кулбаракс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы. Он считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране. Представители киноиндустрии со своей стороны считают, что новый платеж необходимо ввести. 15 октября этого года в Инчукалнском подземном газохранилище пройдут практические учения по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщила АО «Connexus Baltic Grid». Цель учений – проверить и усовершенствовать порядок действий, предусмотренный планами гражданской обороны, а также взаимодействие между задействованными учреждениями в случае промышленной аварии. Во время учений в районе центральной территории Инчукалнского подземного газохранилища возможно кратковременное ограничение движения, поскольку доступ к объекту будет перекрыт. Возле объекта можно будет увидеть транспорт оперативных служб, а для имитации аварии будут использоваться дым, звуковые сигналы и другие учебные средства. Эвакуация местных жителей не предусмотрена. Connexus Baltic Grid призывает жителей учитывать, что все наблюдаемые действия будут частью заранее запланированного сценария учений. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз. Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические действия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Государственный бюджет на следующий год желательно принять в конце января, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он отметил, что для реализации необходимых реформ к процессу разработки госбюджета следует подходить без спешки. Министр отметил, что бюджет теоретически можно принять и в этом году, но в таком случае новое правительство нужно утвердить, например, 5 ноября. При этом не будет времени на тщательную подготовку бюджета. Кучинскис также сообщил, что в середине октября будут доступны уточненные прогнозы макроэкономических показателей. Ригас Наму Парвалниекс на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила представитель предприятия Инита Кабанова. Она сообщила, что Ригас Наму Парвалниекс начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха не превышает плюс 14 градусов, а временами опускается до плюс 8. При этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие 3 суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии выполняются в понедельник 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение 3 дней. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а госбюджет на 2027 год принять к Рождеству. Однако важнее соблюдение строгих правил, качество и эффективность работы правительства, заявил президент Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что принятие бюджета до конца года позволило бы начать работу с 1 января с полной ясностью. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся. В моем идеальном мире правительство должно быть к государственному празднику, бюджет к Рождеству, отметил президент. Он напомнил, что ранее бывали случаи, когда правительство было сформировано к середине декабря и даже к концу января, а бюджет в отдельных случаях вступал в силу только весной. На этот раз он ожидает, что сформировать правительство и принять бюджет удастся быстрее. Говоря о приоритетах нового правительства, Ринкевич выразил уверенность, что экономические интересы не будут доминировать над потребностями безопасности. После консультации с избранными в Сейм партиями он видит широкую готовность продолжать курс Латвии в области обороны, внешней политики, безопасности и поддержки Украины. В то же время, как напомнил президент, объединенный список, как победитель выборов, выдвинул такие задачи, как сбалансированность госрасходов и развитие экономики, и их поддерживают и другие партии. Президент подчеркнул, что решение экономических проблем и привлечение инвесторов также имеют важное значение для способности государства финансировать нужды безопасности. Комментируя намерение премьер-министра Андреса Кулбергса привлечь на должность министров-профессионалов, Ринкевич сообщил, что обсуждал с главой правительства формирование кабинета министров в общих чертах. По его словам, он понял идею Кулбергса так, что в первую очередь профессиональные критерии будут применяться при выборе министров из числа избранных в Сейм депутатов. Президент подчеркнул, что независимо от того, приходит ли министр из политики или является профессионалом отрасли, он берет на себя политическую ответственность и подотчетен как премьеру, так и Сейму. По мнению Ринкевича, главное выбрать министров, которые будут работать ответственно. Что касается модели коалиции, то главным критерием президент назвал эффективность и способность отработать полный четырехлетний цикл. Ринкевич отметил, что на переговорах с партиями не проводил красных линий и не увидел непреодолимых проблем. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз, сообщили в Министерстве образования и науки. Министерство, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Как отмечает министерство, безопасность начинается со знаний, но этого недостаточно. Важно развивать навыки, своевременно, регулярно отрабатывать действия. Планируется, что в дальнейшем неделя безопасности в учебных заведениях будет проводиться ежегодно. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса. процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озала. Министерство образования и науки призывает учебные заведения во время недели безопасности на практике проверить планы обеспечения непрерывности деятельности, убедившись, что сотрудникам, ученикам, родителям понятен порядок действий в различных кризисных ситуациях, а также определены порядок оповещения и связи, необходимы ресурсы и решения для продолжения образовательного процесса. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические мероприятия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Чтобы помочь учебным заведениям в подготовке к мероприятиям, подготовлен информационный буклет, практические разборы ситуации, учебные материалы, видеоматериалы и другие пособия. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, который планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, об этом рассказал мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги не стал отрицать, что во время ремонтных работ нужно будет перестроить и перекрестки. Будет объявлен конкурс, в рамках которого будут разработаны проекты перестройки различных перекрестков на время ремонтных работ, пояснил Клейнбергс. Начальник сообщил, что латвийские государственные дороги уже готовят закупку для приобретения временного моста. Достигнута договоренность с производителем, что мост можно изготовить к осени следующего года. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил он. Мэр Риги не сомневается, что временный мост доставят в установленные сроки. Латвийский профсоюз работников внутренних дел призвал выбирать министра внутренних дел прежде всего по профессиональным качествам, а не по политическим соображениям. В организации недовольны работой нынешнего главы ведомства Яниса Домброва из Национального объединения и считают, что он не уделял должного внимания проблемам сотрудников отрасли. В профсоюзе указали, что Домброва активно выступал по вопросам контроля иммиграции и борьбы с нелегальной миграцией. При этом за время работы министр так и не проявил интереса к встрече с крупнейшим отраслевым профсоюзом или налаживанию диалога с его представителями. Профсоюз признает важность вопросов, которые Домброва поднимал публично для государственной и общественной деятельности, однако, по мнению организации, игнорирование позиции самих работников ставит под сомнение приоритеты министра. В профсоюзе полагают, что его деятельность могла быть направлена скорее на повышение узнаваемости собственной политической организации перед выборами, чем на улучшение работы всей системы внутренних дел. В связи с этим профсоюз обратился к премьер-министру Андрису Кульбергсу, который, как ожидается, может возглавить правительство в дальнейшем. Организация призвала его при выборе нового министра руководствоваться компетенцией кандидата, а не политическими преимуществами сотрудничества с той или иной партией. Профсоюз заявил о готовности конструктивно сотрудничать с новым главой ведомства. По мнению профсоюза, министерство должен возглавить компетентный специалист, способный заниматься социальными и трудовыми вопросами, актуальными для сотрудников внутренних служб. За неполные полгода ночными автобусами в Риге воспользовались почти 22 тысячи пассажиров. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году, когда ночных маршрутов было значительно меньше. В этом году первый ночной маршрут между центром Риги и аэропортом открылся в апреле. Менее чем через месяц к нему добавили еще 7 маршрутов. Дополнительные маршруты до конца сентября курсировали только по выходным, тогда как автобусы в аэропорт продолжают ездить каждую ночь. За неполные полгода маршрут между центром города и аэропортом оказался самым популярным. Воспользовались более 7300 пассажиров, это треть от общего числа пассажиров всех 8 маршрутов. В прошлом году в компании заметили, что в октябре спрос на ночной транспорт снизился, поэтому в этом году большинство ночных маршрутов решили сохранить только до конца сентября. При этом спрос на сообщения между центром города и аэропортом по-прежнему остается высоким. Компания Norstat ранее провела опрос о привычках жителей передвигаться по городу в ночное время. Он показал, что люди очень часто выбирают общественный транспорт, чтобы добраться до какого-либо вечернего мероприятия. Так ответила почти половина опрошенных в Риге. Сервис совместных поездок становится основным способом добраться домой после мероприятия. Это отметила также половина опрошенных. В прошлом году пилотный проект с тремя ночными маршрутами обошелся в 100 тысяч евро. В этом году 8 маршрутов стоили около 250 тысяч евро. Пока неизвестно, какую сумму самоуправление сможет выделить на ночной общественный транспорт в следующем году. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. В воскресенье 11 октября по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Наводнение было вызвано оползнем, который возник из-за внезапного повышения уровня воды, сообщили власти Непала. В результате воскресного наводнения повреждены как минимум 4 моста, 2 телекоммуникационные башни, 50 опор ЛЭП, а также гидроэлектростанции. Латвийский МИД информирует, что находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности. Как пишет в Твиттер министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники внешнеполитического ведомства утром 11 октября обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале. На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Бража. Как сообщалось, в результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек. Более 4500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе и 42 туриста из Латвии. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Премьер-министр Андрис Кулбергс пригласил представителей киноиндустрии на встречу во вторник 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. По ее словам, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов. Кулбергс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду, сказал премьер. Кулбергс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы. Он считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране. Представители киноиндустрии со своей стороны считают, что новый платеж необходимо ввести. 15 октября этого года в Инчуканском подземном газохранилище пройдут практические учения по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщила АО «Connexus Baltic Grid». Цель учений – проверить и усовершенствовать порядок действий, предусмотренный планами гражданской обороны, а также взаимодействие между задействованными учреждениями в случае промышленной аварии. Во время учений в районе центральной территории Инчуканского подземного газохранилища возможно кратковременное ограничение движения, поскольку доступ к объекту будет перекрыт. Возле объекта можно будет увидеть транспорт оперативных служб, а для имитации аварии будут использоваться дым, звуковые сигналы и другие учебные средства. Эвакуация местных жителей не предусмотрена. Connexus Baltic Grid призывает жителей учитывать, что все наблюдаемые действия будут частью заранее запланированного сценария учений. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз. Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические действия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Государственный бюджет на следующий год желательно принять в конце января, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он отметил, что для реализации необходимых реформ к процессу разработки госбюджета следует подходить без спешки. Министр отметил, что бюджет теоретически можно принять и в этом году, но в таком случае новое правительство нужно утвердить, например, 5 ноября. При этом не будет времени на тщательную подготовку бюджета. Кучинскис также сообщил, что в середине октября будут доступны уточненные прогнозы макроэкономических показателей. Ригас Наму Парвалниекс на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила представитель предприятия Инита Кабанова. Она сообщила, что Ригас Наму Парвалниекс начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха не превышает плюс 14 градусов, а временами опускается до плюс 8. При этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие 3 суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии выполняются в понедельник 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение 3 дней. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

1710 евро в месяц. Хуже ситуация среди рассмотренных европейских стран только в Греции и Турции. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на опубликованный в октябре доклад организации. Исследование охватывает 28 европейских общеобразовательных систем и показывает, насколько сильно различается оплата труда педагогов в разных странах. По данным за 2025 год, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Дании составляла 74 086 евро, в Исландии 73 752 евро, в Ирландии 69 747, в Германии 69 453, в Австрии 65 851 евро. Таким образом, датский учитель в среднем получает в 3,6 раза больше латвийского коллеги. Разница с Германией также весьма существенная – почти 49 тысяч евро в год. В 7 странах из рассмотренных средняя годовая зарплата учителей начальной школы не достигает 25 тысяч евро. Помимо Латвии, это Чехия – 24 457 евро, Венгрия – 23 181, Словакия – 22 936, Румыния – 20 805, Греция – 18 746 и Турция – 18 669 евро в год. В расчеты включены основная зарплата, премии, доплаты, другие выплаты, связанные с работой, но не вычтены налоги. При этом нельзя сказать, что зарплаты латвийских педагогов в последние годы не повышались. Согласно обзору Организации экономического сотрудничества и развития, с 2015 по 2024 год фактические зарплаты учителей начальной школы в Латвии выросли на 41%, учителей основной школы на 51%, старших классов на 35%. Это существенно выше среднего прироста в странах организации, которая для учителей начальной и основной школы составлял 17%. Однако, несмотря на повышение зарплат, профессия учителя в Латвии остается сравнительно низкооплачиваемой по отношению к другим профессиям, требующим высшего образования. По данным организации, учителя начальной и средней школы в Латвии зарабатывают в среднем на 26% меньше других работников с высшим образованием. Среди педагогов дошкольного образования разница достигает 35%. Минимальную зарплату в Латвии в следующем году планируют повысить на 40 евро вместо 55, которые предусматривает действующая формула расчета. Работодатели опасаются роста расходов. Профсоюзы предлагают увеличить необлагаемый минимум. Размер минимальной зарплаты пересматривают ежегодно. Согласно установленной формуле, она должна составлять 46% от средней зарплаты в стране. При таком расчете в следующем году минимальная зарплата должна была бы достигнуть 835 евро. Минимальная зарплата в стране связано с ростом средней зарплаты. Если средняя зарплата увеличивается, логично, что должна расти и минимальная. Именно поэтому была введена эта формула. Пока речь идет о 46% от средней зарплаты за предыдущий год, но предполагалось, что эту долю можно будет постепенно повышать, пояснил директор Департамента политики и рынка труда Министерства благосостояния Имант Липскис. Ранее утвержденный правительством график предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро. Министр финансов Марис Кучинскис и Латвийская конфедерация работодателей призывают придерживаться прежней договоренности. Одно из опасений заключается в том, что более существенное повышение минимальной зарплаты приблизит ее к заработкам квалифицированных работников, сократив разницу между их доходами. Кучинскис подчеркивает, что отступление от ранее достигнутого соглашения о постепенном повышении минимальной зарплаты и необлагаемого минимума лишь усложнит нынешнюю ситуацию. Работодатели также обращают внимание на последствия для бюджетов государственных и муниципальных учреждений. По словам президента Латвийской конфедерации работодателей Андриса Битте, повышение минимальной зарплаты затронет не только частный сектор. Наибольшее влияние такие изменения оказывают не столько на работодателей частного сектора, сколько на бюджеты муниципалитетов и предприятий, работающих в публичном секторе, поскольку во многих местах зарплаты привязаны к минимальной оплате труда, пояснил Битте. Сейчас 17% работников получают минимальную зарплату или меньше. Профсоюзы предлагают компромисс – одновременно повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум, который в этом и следующем году предусмотрен на уровне 570 евро. По мнению председателя Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилса Балдзенса, увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с самыми низкими доходами. Эти 835 евро – довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, выиграют и остальные
средней категории работников. Условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц, отметил председатель Латвийского союза свободных профсоюзов.

0: союзов.
1: Национальный совет трехстороннего сотрудничества планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне следующего года. Тогда может быть пересмотрено запланированное повышение. Однако изменения будут касаться не следующего, а последующего года. В Латвии 66% водителей признают, что хотя бы иногда позволяют себе агрессивную манеру вождения. При этом 6% опрошенных делают это часто, 60% лишь изредка. Это подтвердили результаты опроса об ответственном вождении, проведенного исследовательским центром Норстат совместно со школой безопасного вождения. Как показало исследование, мужчины значительно чаще женщин признаются в агрессивном поведении за рулем. Среди водителей мужчин такой опыт есть у 73%. Тогда как среди женщин у 57%. Наиболее склонными к агрессивной езде оказались вовсе не начинающие водители. Чаще всего о подобном поведении сообщали автомобилисты в возрасте от 30 до 39 лет. 80% представителей этой группы признались, что хотя бы иногда водят агрессивно. Среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет этот показатель составляет 70%. А вот среди молодых автомобилистов от 18 до 29 лет, как и среди водителей от 50 до 59 лет. Доля признавшихся в агрессивной езде оказалась одинаковой – 66%. Опрос проводился в сентябре 2026 года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В воскресенье 11 октября по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Наводнение было вызвано оползнем, который возник из-за внезапного повышения уровня воды, сообщили власти Непала. В результате воскресного наводнения повреждены как минимум 4 моста, 2 телекоммуникационные башни, 50 опор ЛЭП, а также гидроэлектростанции. Латвийский МИД информирует, что находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности. Как пишет в Твиттер министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники внешнеполитического ведомства утром 11 октября обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале. На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Бража. Как сообщалось, в результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек. Более 4500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе и 42 туриста из Латвии. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Премьер-министр Андрис Кулбергс пригласил представителей киноиндустрии на встречу во вторник 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. По ее словам, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов. Кулбергс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду, сказал премьер. Кулбергс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы. Он считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране. Представители киноиндустрии со своей стороны считают, что новый платеж необходимо ввести. 15 октября этого года в Инчуканском подземном газохранилище пройдут практические учения по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщила АО «Connexus Baltic Grid». Цель учений – проверить и усовершенствовать порядок действий, предусмотренный планами гражданской обороны, а также взаимодействие между задействованными учреждениями в случае промышленной аварии. Во время учений в районе центральной территории Инчуканского подземного газохранилища возможны кратковременные ограничения движения, поскольку доступ к объекту будет перекрыт. Возле объекта можно будет увидеть транспорт оперативных служб, а для имитации аварии будут использоваться дым, звуковые сигналы и другие учебные средства. Эвакуация местных жителей не предусмотрена. Connexus Baltic Grid призывает жителей учитывать, что все наблюдаемые действия будут частью заранее запланированного сценария учений. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз. Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические действия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Государственный бюджет на следующий год желательно принять в конце января, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он отметил, что для реализации необходимых реформ к процессу разработки госбюджета следует подходить без спешки. Министр отметил, что бюджет теоретически можно принять и в этом году, но в таком случае новое правительство нужно утвердить, например, 5 ноября. При этом не будет времени на тщательную подготовку бюджета. Кучинскис также сообщил, что в середине октября будут доступны уточненные прогнозы макроэкономических показателей. Ригас Наму Парвалниекс на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила представитель предприятия Инита Кабанова. Она сообщила, что Ригас Наму Парвалниекс начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха не превышает плюс 14 градусов, а временами опускается до плюс 8. При этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие 3 суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии выполняются в понедельник 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение 3 дней. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а госбюджет на 2027 год принять к Рождеству. Однако важнее соблюдение строгих правил, качество и эффективность работы правительства, заявил президент Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что принятие бюджета до конца года позволило бы начать работу с 1 января с полной ясностью. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся. В моем идеальном мире правительство должно быть к государственному празднику, бюджет к Рождеству, отметил президент. Он напомнил, что ранее бывали случаи, когда правительство было сформировано к середине декабря и даже к концу января, а бюджет в отдельных случаях вступал в силу только весной. На этот раз он ожидает, что сформировать правительство и принять бюджет удастся быстрее. Говоря о приоритетах нового правительства, Ринкевич выразил уверенность, что экономические интересы не будут доминировать над потребностями безопасности. После консультации с избранными в Сейм партиями он видит широкую готовность продолжать курс Латвии в области обороны, внешней политики, безопасности и поддержки Украины. В то же время, как напомнил президент, объединенный список, как победитель выборов, выдвинул такие задачи, как сбалансированность госрасходов и развитие экономики, и их поддерживают и другие партии. Президент подчеркнул, что решение экономических проблем и привлечение инвесторов также имеют важное значение для способности государства финансировать нужды безопасности. Комментируя намерение премьер-министра Андреса Кулбергса привлечь на должность министров-профессионалов, Ринкевич сообщил, что обсуждал с главой правительства формирование кабинета министров в общих чертах. По его словам, он понял идею Кулбергса так, что в первую очередь профессиональные критерии будут применяться при выборе министров из числа избранных в Сейм депутатов. Президент подчеркнул, что независимо от того, приходит ли министр из политики или является профессионалом отрасли, он берет на себя политическую ответственность и подотчетен как премьеру, так и Сейму. По мнению Ринкевича, главное выбрать министров, которые будут работать ответственно. Что касается модели коалиции, то главным критерием президент назвал эффективность и способность отработать полный четырехлетний цикл. Ринкевич отметил, что на переговорах с партиями не проводил красных линий и не увидел непреодолимых проблем. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз, сообщили в Министерстве образования и науки. Министерство, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Как отмечает министерство, безопасность начинается со знаний. Но этого недостаточно. Важно развивать навыки, своевременно и регулярно отрабатывать действия. Планируется, что в дальнейшем неделя безопасности в учебных заведениях будет проводиться ежегодно. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ, и насколько возможно обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. Министерство образования и науки призывает учебные заведения во время недели безопасности на практике проверить планы обеспечения непрерывности деятельности, убедившись, что сотрудникам, ученикам, родителям понятен порядок действий в различных кризисных ситуациях, а также определенный порядок оповещения и связи, необходимы ресурсы и решения для продолжения образовательного процесса. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические мероприятия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Чтобы помочь учебным заведениям в подготовке к мероприятиям, подготовлен информационный буклет, практические разборы ситуации, учебные материалы, видеоматериалы и другие пособия. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, который планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым. Об этом рассказал мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги не стал отрицать, что во время ремонтных работ нужно будет перестроить и перекрестки. Будет объявлен конкурс, в рамках которого будут разработаны проекты перестройки различных перекрестков на время ремонтных работ, пояснил Клейнбергс. Начальник сообщил, что латвийские государственные дороги уже готовят закупку для приобретения временного моста. Достигнута договоренность с производителем, что мост можно изготовить к осени следующего года. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил он. Мэр Риги не сомневается, что временный мост доставят в установленные сроки. Латвийский профсоюз работников внутренних дел призвал выбирать министра внутренних дел прежде всего по профессиональным качествам, а не по политическим соображениям. В организации недовольны работой нынешнего главы ведомства Яниса Домбрава из Национального объединения и считают, что он не уделял должного внимания проблемам сотрудников отрасли. В профсоюзе указали, что Домбрава активно выступал по вопросам контроля иммиграции и борьбы с нелегальной миграцией. При этом за время работы министр так и не проявил интереса к встрече с крупнейшим отраслевым профсоюзом или налаживанию диалога с его представителями. Профсоюз признает важность вопросов, которые Домбрава поднимал публично для государственной и общественной деятельности, однако, по мнению организации, игнорирование позиции самих работников ставит под сомнение приоритеты министра. В профсоюзе полагают, что его деятельность могла быть направлена скорее на повышение узнаваемости собственной политической организации перед выборами, чем на улучшение работы всей системы внутренних дел. В связи с этим профсоюз обратился к премьер-министру Андрису Кулбергсу, который, как ожидается, может возглавить правительство в дальнейшем. Организация призвала его при выборе нового министра руководствоваться компетенцией кандидата, а не политическими преимуществами сотрудничества с той или иной партией. Профсоюз заявил о готовности конструктивно сотрудничать с новым главой ведомства. По мнению профсоюза, министерство должен возглавить компетентный специалист, способный заниматься социальными и трудовыми вопросами, актуальными для сотрудников внутренних служб. За неполные полгода ночными автобусами в Риге воспользовались почти 22 тысячи пассажиров. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году, когда ночных маршрутов было значительно меньше. В этом году первый ночной маршрут между центром Риги и аэропортом открылся в апреле. Менее чем через месяц к нему добавили еще 7 маршрутов. Дополнительные маршруты до конца сентября курсировали только по выходным, тогда как автобусы в аэропорт продолжают ездить каждую ночь. За неполные полгода маршрут между центром города и аэропортом оказался самым популярным. Им воспользовались более 7300 пассажиров, это треть от общего числа пассажиров всех 8 маршрутов. В прошлом году в компании заметили, что в октябре спрос на ночной транспорт снизился, поэтому в этом году большинство ночных маршрутов решили сохранить только до конца сентября. При этом спрос на сообщения между центром города и аэропортом по-прежнему остается высоким. Компания Norstat ранее провела опрос о привычках жителей передвигаться по городу в ночное время. Он показал, что люди очень часто выбирают общественный транспорт, чтобы добраться до какого-либо вечернего мероприятия. Так ответила почти половина опрошенных в Риге. Сервис совместных поездок становится основным способом добраться домой после мероприятия. Это отметила также половина опрошенных. В прошлом году пилотный проект с тремя ночными маршрутами обошелся в 100 тысяч евро. В этом году 8 маршрутов стоили около 250 тысяч евро. Пока неизвестно, какую сумму самоуправление сможет выделить на ночной общественный транспорт в следующем году. Елена Симон, новостная студия «Микс». Микс Медиа Групп.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. В воскресенье 11 октября по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Наводнение было вызвано оползнем, который возник из-за внезапного повышения уровня воды, сообщили власти Непала. В результате воскресного наводнения повреждены как минимум 4 моста, 2 телекоммуникационные башни, 50 опор ЛЭП, а также гидроэлектростанции. Латвийский МИД информирует, что находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре находятся в безопасности. Как пишет в Твиттер министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники внешнеполитического ведомства утром 11 октября обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале. На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Бража. Как сообщалось, в результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек. Более 4500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе и 42 туриста из Латвии. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Премьер-министр Андрис Кулбергс пригласил представителей киноиндустрии на встречу во вторник 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. По ее словам, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов. Кулбергс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду, сказал премьер. Кулбергс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы. Он считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране. Представители киноиндустрии со своей стороны считают, что новый платеж необходимо ввести. 15 октября этого года в Инчуканском подземном газохранилище пройдут практические учения по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщила АО «Connexus Baltic Grid». Цель учений – проверить и усовершенствовать порядок действий, предусмотренный планами гражданской обороны, а также взаимодействие между задействованными учреждениями в случае промышленной аварии. Во время учений в районе центральной территории Инчуканского подземного газохранилища возможно кратковременное ограничение движения, поскольку доступ к объекту будет перекрыт. Возле объекта можно будет увидеть транспорт оперативных служб, а для имитации аварии будут использоваться дым, звуковые сигналы и другие учебные средства. Эвакуация местных жителей не предусмотрена. Connexus Baltic Grid призывает жителей учитывать, что все наблюдаемые действия будут частью заранее запланированного сценария учений. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз. Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические действия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Государственный бюджет на следующий год желательно принять в конце января, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он отметил, что для реализации необходимых реформ к процессу разработки госбюджета следует подходить без спешки. Министр отметил, что бюджет теоретически можно принять и в этом году, но в таком случае новое правительство нужно утвердить, например, 5 ноября. При этом не будет времени на тщательную подготовку бюджета. Кучинскис также сообщил, что в середине октября будут доступны уточненные прогнозы макроэкономических показателей. Ригас Наму Парвалниекс на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила представитель предприятия Инита Кабанова. Она сообщила, что Ригас Наму Парвалниекс начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха не превышает плюс 14 градусов, а временами опускается до плюс 8. При этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие 3 суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии выполняются в понедельник 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение 3 дней. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Радио «Мелодия». «Мелодия». «Мелодия». Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Кулдеркс пока не планирует начинать активные переговоры о формировании следующей коалиции. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андрис Кулдеркс пока не планирует начинать активные переговоры о формировании следующей коалиции, поскольку основное внимание сейчас уделяет переговорам по многолетнему бюджету Европейского Союза. После заседания коалиции премьер-министр сообщил, что 19 октября планируется обнародовать график встреч с новоизбранными фракциями Сейма, чтобы обсудить возможные планы развития страны и преобразований. Он подчеркнул, что сейчас речь идет не о распределении должностей, а о содержательных приоритетах. Кулдеркс подчеркнул, что общество ожидает от нового Сейма перемен, поэтому переговоры о следующей коалиции должны проходить взвешенно и без спешки.

0: мире. Это следует из проекта распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. Всего на получение награды выдвинуты 6 человек, представляющих культуру, спорт, сельское хозяйство, науку, медицину. Премию также планируется вручить бывшему президенту Паралимпийского комитета Латвии Дайге Дадзите за значительный вклад в развитие спорта и интеграцию людей с инвалидностью в общество. Еще один кандидат – агроном Эдгарс Руза, член правления компании ASNS «Ингредиент», создатель и многолетний руководитель сельскохозяйственного кооператива «Латрапс». Его хотят отметить за вклад в привлечение иностранных инвестиций и повышение международной конкурентоспособности Латвии. Писательница, публицист, переводчица, дипломат, общественный деятель Анна Жигуре может получить награду за укрепление культурных и дипломатических связей Латвии, Финляндии, Эстонии, сохранение историко-культурного наследия Латвии, а также многолетнюю работу в литературе, переводе, публицистике. Среди кандидатов также два представителя медицинской науки, профессора факультета медицинских и биологических наук Латвийского университета, доктора медицинских наук Марса Салея, планируют отметить за выдающийся и многолетний вклад в развитие лечения онкологии, профилактики рака, ранней диагностики и медицинской науки в Латвии, а также подготовку молодых ученых. В свою очередь, профессор Рижского университета имени Страдиня, академик Латвийской академии наук и руководитель клиники гематологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Сандра Лейниеце может получить премию за вклад всей жизни в медицинскую науку и модернизацию системы здравоохранения Латвии. Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременные дожди, ветер северный слабый. Утром местами сохранится туман и дымка, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сегодня у нас вторник, 13 октября. Пусть вас не смущает это число, мы привыкли как-то бояться пятницы 13-го. А вот в Испании, Греции, Латинской Америке, знаете, несчастливым днем вообще-то считается как раз-таки вторник, 13-е. Так что испанцам и грекам сегодня можно посочувствовать, ну а нам спокойно открыть календарь и посмотреть, чем этот день запомнился истории.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: И вот начнем мы как раз с суеверий. 13 октября 1307 года, в пятницу, по приказу французского короля Филиппа Красивого, по всей Франции одновременно арестовали рыцарей ордена тамплиеров. Король был им сильно должен, а самый надежный способ не возвращать долги – избавиться от самого кредитора. Существует красивая версия, что именно отсюда пошла дурная слава пятницы 13-го, но историки в этом сомневаются, хотя легенда оказалась живучей, а тамплиеры с тех пор появляются в сотнях романов и фильмов. 1884 год. На международной конференции в Вашингтоне представители 25 стран решили так. Нулевой меридиан Земли будет проходить через английскую обсерваторию в Гринвиче. Отсюда теперь отсчитываются долгота и часовые пояса всего мира. Голосовали почти единогласно, но Франция воздержалась и еще несколько десятилетий упрямо сверяла часы по Парижу. Знаете, гордость она такая. 1958. В Лондоне вышла первая книжка о медвежонке Паддингтоне. Его автор Майкл Бонд однажды в сочельник купил в универмаге игрушечного медвежонка, одиноко сидевшего на полке, и придумал ему историю. Медведь из дремучего Перу с чемоданчиком, шляпе и любовью к апельсиновому джему и запиской на шее «Пожалуйста, позаботьтесь об этом медведе». С тех пор книги о Паддингтоне разошлись тиражами в десятки миллионов, ну а фильм об этом медвежонке тоже смотрят целыми семьями. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. 1921 год. Ив Монтан. Знаменитый французский певец и актер, родившийся, между прочим, в Италии, в семье бедных крестьян, бежавших от фашизма в Марсель. «Опавшие листья», «Большие бульвары», фильм «Плата за страх» и голос, который стал звуком послевоенного Парижа. Сегодня со дня его рождения исполняется 105 лет. 1934 год. Нана Мискури. Греческая певица в фирменных черных очках, одна из самых продаваемых певиц в истории. Больше 1500 песен на 20 языков и сотни миллионов проданных пластинок. Буквально на прошлой неделе в Берлине ей вручили высшую награду Германии. Ну а сегодня ей исполняется 92 года, так что поздравляем. 1941. Родился Пол Саймон. Американский музыкант, половинка легендарного дуэта Саймон энд Гарфанкель. Sound of Silence, Mrs. Robinson, Bridge over Troubled Water и сольный альбом Graceland, с которым африканские ритмы ворвались в мировой поп. Сегодня, кстати, у него круглая дата – 85 лет. 1956 родился Крис Картер, американский сценарист и продюсер, создатель сериала «Секретные материалы». Агенты Малдер и Скалли, инопланетяне, заговоры и знаменитая фраза «Истина где-то рядом». Сегодня Крису Картеру 70. И Саша Барон Коэн, 1971 год. Британский комик, создатель скандальных персонажей Али Джи и Бората. Сегодня ему исполняется 55. Всем хорошего вторника, 13-го, и пусть сегодня, вопреки всем приметам, все у вас сложится удачно.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Восемнадцатое октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
8: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети Билеш Сервис.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили статью BBC, в которой рассказывается о том, как норвежские мореплаватели достигли берегов Северной Америки примерно на 5 столетий раньше Христофора Колумба.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это детально. Значит, за 5 веков до того, как Колумб торжественно воткнул свой флаг на берегах Нового Света, там, оказывается, уже вовсю стояли деревянные дома европейцев.
3: И работали кузницы. Причем, заметь, вообще без всяких фанфар, громких заявлений или там огромных королевских экспедиций.
2: Да, они просто, грубо говоря, перепрыгивали через океан. Ну, используя Исландию и Гренландию как такие удобные транзитные пункты. И наша миссия сегодня в этом глубоком разборе — понять, как древние скандинавские саги вдруг превратились из мифов в абсолютно доказанный исторический факт.
3: Потому что академический мир долгое время считал это все просто красивой литературой. И что здесь действительно захватывает, так это появление материальных доказательств, которые в корне ломают привычную картину мира. В центре всего этого так называемая книга с острова Флатей.
2: А, это тот самый знаменитый манускрипт 14 века.
3: Да-да, именно он. С точнейшими записями о поселениях. И вот тут есть совершенно потрясающая история про 1893 год. Тогда в США проходила гигантская всемирная выставка в честь 400-летия плавания Колумба. И организаторы настолько отчаянно хотели заполучить эту исландскую книгу, что предложили Дании совершенно сумасшедшее соглашение. Они обещали прислать за ней военный корабль.
2: Ого! Военный корабль просто ради старой книги?
3: Не только корабль. Еще выделили бы специальный бронепоезд с вооруженной охраной и, плюс ко всему, страховку на $1 миллион по тем временам.
2: Слушай, ну, это звучит так, словно сегодня кто-то отказался бы вести древний жесткий диск, который полностью переписывает историю человечества даже с правительственным эскортом. Датчане же в итоге отказались от сделки?
3: Да, они сочли риск слишком высоким. Но, понимаешь, одних только текстов, даже таких ценных, было мало. Окончательную точку поставила уже физическая археология. В 1960 году раскопали реальный транзитный лагерь викингов в Ланс-о-Медоуз.
2: Это в Канаде, верно?
3: Да. А совсем недавно, в 2021 году, новые радиоуглеродные методы датировки прямо с ювелирной точностью подтвердили, деревья там рубили ровно 1000 лет назад.
2: Фантастика. И ведь удивительно, что они оставили такие монументальные следы. Учитывая, что изначально никто из них не планировал становиться великим исследователем. Это ведь не была амбициозная государственная программа. Скорее, вынужденное бегство, да? Зачем им вообще понадобилось плыть в эту неизвестность через океан?
3: Чтобы это понять, нужно взглянуть на их суровую правовую систему. В Исландии действовал парламент Альтинг. И собирался он под открытым небом в уникальном месте, прямо в ущелье на разломе тектонических плит.
2: Место силы, так сказать.
3: Именно. И скалы там создавали такую идеальную акустику, что законы и приговоры было четко слышно тысячам людей. И вот там, в 982 году, Эрик Рыжий услышал свой приговор об изгнании.
1: Продолжим наш рассказ буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830302.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
3: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
4: Гигабит, интернет.
5: Гигабит, интернет.
4: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
6: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в «Билишу сервис».
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме открытия Америки. История о том, как норвежские мореплаватели-викинги сделали это открытие на 5 столетий раньше Колумба.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: И вот там, в 982 году, Эрик Рыжий услышал свой приговор об изгнании.
10: Выходит, эпохальное открытие Северной Америки началось просто из-за жестокой соседской ссоры.
9: Ну, я бы не стала сводить это к банальной ссоре. Убийство, которое совершил Эрик, угрожало хрупкому социальному балансу всего острова. Изгнание было единственной альтернативой бесконечной кровной мести. По закону он лишался права ступать на землю Исландии.
10: То есть у него не было выбора?
9: Да. Оставалось только плыть на запад. В итоге он открыл Гренландию, а уже его сын, Лейф Эриксон, пошел еще дальше.
10: В Хелуланд, Маркланд и Винланд, да.
9: Ту самую землю виноградников.
10: Точно. Ну, слушай, если они плавали туда столетиями, неужели к 1492 году остальная Европа, ну, была вообще ни сном, ни духом? Я вспоминаю письмо Джона Дея.
9: А вот тут начинается самое интересное. Если связать это с общей картиной, то Европа была осведомлена гораздо лучше, чем мы думаем. Письмо Дея Колумбу от 1497 года – это важнейший документ.
10: Что именно он там пишет?
9: Дей очень буднично упоминает, что люди из Бристоля уже давно плавали в те северные края. И самое главное, он подчеркивает, что самому Колумбу этот факт прекрасно известен.
10: Ничего себе! Это же ломает все стереотипы. То есть миф о том, что Колумб плыл в абсолютную неизвестность, сильно раздут.
9: Именно.
10: Это как лететь на самолете из Европы в Америку. Ну, пилоты всегда забирают далеко на север, по дуге большого круга. Потому что Земля круглая и так банально короче. Колумб был опытным навигатором. Он понимал механику пересечения океана. Если земли есть на севере, почему он выбрал самый длинный южный маршрут?
9: Разгадка кроется в целях его экспедиции. Колумб искал не просто земли для выживания, как те же викинги. Он искал конкретную вещь – несметные богатства Азии.
10: А, то есть северный маршрут привел бы его к суровому климату канадских берегов.
9: Да, и он сознательно избегал этого пути. Делал ставку на юг, рассчитывая найти тропическую роскошь Дальнего Востока.
10: То есть мы видим столкновение двух абсолютно разных подходов. Одни искали спасения от правосудия, а другие, по сути, финансировали масштабный венчурный проект по поиску специй.
9: И парадокс истории в том, что настоящие прорывы часто совершаются не благодаря грандиозным компаниям с королевским бюджетом. Открытие норманов – это результат колоссального риска людей в безвыходной ситуации.
10: Итак, что все это значит?
11: Холодный океан, маленькие лодки и отсутствие громких титулов. И если Колумб действительно знал о землях на севере, но сознательно их обходил, можно ли считать его знаменитое открытие просто масштабной логистической ошибкой в поиске пути в Азию?
9: Ну, очень интересная перспектива.
11: В то время как истинные первооткрыватели остались в тени мировой истории лишь потому, что в X веке просто не существовало хорошего пиар-отдела. Занимательная мысль, чтобы обдумать ее на досуге.
8: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: sugar. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Олег Пек у микрофона, и уже у нас подошло время нашего традиционного астрологического прогноза. Сегодня, говорят астрологи, появится повод пересмотреть некоторые расходы, выбрать занятие, к которому сохранился интерес. Ну, а что конкретно обещают звезды каждому знаку зодиака, сейчас узнаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, собственная идея поможет вам справиться с обычной задачей. Работа станет интереснее, когда попробуете другой подход. Телец. Сегодня станет более ясно, какое занятие вас по-прежнему увлекает, а к какому вы возвращаетесь только из-за потраченных усилий. Оцените нынешний результат. Если интерес исчез, можно остановиться и выбрать другое направление. Близнецы. Вместе с домашними удастся заметно улучшить обстановку. Результатом общего труда будут пользоваться все. Замена одной изношенной вещи окажется полезнее нескольких покупок. Раки. Простой вопрос поможет вам сегодня разобраться в знакомой теме глубже. Объяснение пригодится уже в сегодняшних делах. Обмен знаниями сблизит вас с собеседником. Ваш опыт дополнит то, о чем расскажет он. Лев. Знакомая работа пойдет ровно и принесет удовлетворение. Особенно хорошо получится то, что требует сноровки. Знакомые действия выполняйте внимательно и сможете улучшить качество работы. Дева. В непривычной компании вы услышите о другом способе заниматься знакомым делом и захочется попробовать что-то из рассказанного. Возьмите из чужого опыта именно то, что подходит вам. Полностью повторять чье-то решение нет необходимости. Весы. Самостоятельная поездка пройдет удачно, справитесь с намеченными делами, получите свежие впечатления, а короткий разговор с незнакомцем порадует доброжелательностью. Скорпион. Ваше мнение сегодня поможет участникам общего дела принять решение. Вы сумеете ясно изложить свою позицию и избежать ненужного спора. Стрелец. Обнаружится регулярная трата, которая давно перестала приносить пользу. Отказаться от нее получится без ощутимых неудобств. Освободившуюся сумму сохраните для необходимой покупки. Козерог. В совместном занятии станет заметнее взаимный интерес. Вы увидите, как легко находите с человеком общий язык. Дайте этому человеку рассказать о своих вкусах, поделитесь собственными. Разница сделает разговор живее. Водолей. Общие усилия принесут хороший результат. В семье или близком кругу появится повод порадоваться вместе. Домашние встречи пройдут весело, найдутся новости, о которых вы пока не слышали. Рыбы. Полезная консультация поможет увереннее заняться своим делом. Точный вопрос даст больше, чем подробное обсуждение всего сразу. Астрологи советуют оплачивать только нужную услугу, от дополнительных предложений лучше доброжелательно отказаться.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
5: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
6: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
7: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
9: Латинский квартал. Расположенный на левом берегу Сены, на склонах горы Сен-Женевьев, Латинский квартал со времен Средневековья является университетским центром Парижа, или, как еще его называют, мозгом города. Имя свое, раскинувшееся вокруг Сорбонны квартал, получил от латинского языка, на котором раньше преподавали в этом старейшем университете Европы, а также общались между собой профессора и студенты. До сих пор здесь царит атмосфера прошлого. И не только благодаря старинным узеньким улочкам, в которых не всегда могут разойтись даже два человека, но и большому количеству исторических памятников. Это и музей Средневековья, включающий в себя древнейшие сооружения Парижа, римские термы и построенный в 15 веке особняк Клюни и церковь Сент-Этьен-Дюмон, в которой по преданию покоится покровительница Парижа, святая Женевьева, и пантеон, усыпальница Вольтера, Виктора Гюго, Жана Жака Руссо и многих других великих французов. Под куполом пантеона находится одна из главных смотровых площадок города, откуда открывается вид далеко за пределы Латинского квартала. Недвижимость в этом районе в течение многих веков приобретали и снимали не только студенты, профессора и представители парижской богемы, но и видные политические деятели. Например, в конце 18 века здесь жил сам Наполеон, еженедельно оплачивая заоблачную по тем временам ренту в 3 франка. Сейчас цены на жилье в Латинском квартале, превратившемся в один из туристических центров Парижа, стали неподъемными для большинства студентов. Но учащиеся Сорбонны и других вузов часто появляются здесь, чтобы вкусно перекусить или попросту пообщаться в одной из многочисленных недорогих забегаловок, а также поискать какое-нибудь редкое чтиво в местных книжных лавках.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Новая президент Эстонии Мадизе сегодня посетит Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно. Новый президент Эстонии Юле Мадизе во вторник, 13 октября, на следующий день после вступления в должность, отправляется с первым зарубежным визитом в Латвию. 13 октября президент Латвии Эдгар Ринкевич примет эстонского политика в Рижском замке. В ходе переговоров стороны планируют обсудить укрепление двусторонних отношений Латвии и Эстонии, в частности, сотрудничество в экономике и между оборонными отраслями двух стран. Также планируется обсудить сотрудничество стран Балтии и более широкое региональное взаимодействие в сфере безопасности обороны, в том числе укрепление восточного фланга НАТО и противодействие гибридным угрозам, а также военную, политическую, экономическую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. Во вторник в 16:40 в Рижском замке состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Мадизе. В 17:15 президент Эстонии встретится с председателем Сейма Дайгой Мейерней, в 15:55 с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Мадизе вступила в должность президента Эстонии 12 октября, сменив Аллара Кариса, который не стал баллотироваться на второй пятилетний срок. В начале сентября парламент Эстонии избрал Мадизе, которая была единственным кандидатом. Ее кандидатуру поддержал 71 депутат из 101. 51-летняя Мадизе, до сих пор занимавшая должность канцлера права, стала

0: 4, в 2024 – 25, в 2025 – 19, в этом году по состоянию на 31 августа – 13 гражданам России. В 2023 году альтернативный статус получили 6, в 2024 – 5 граждан России. В 2022 – 25 и в этом году до конца августа такой статус не был предоставлен ни одному гражданину соседнего государства. Статистика о том, в скольких случаях статус беженца или альтернативный статус был предоставлен именно из-за того, что человеку в России грозило преследование в связи с военной службой, отдельно не ведется. Однако такие обстоятельства упоминаются в заявлении соискателей убежища, обращающихся за защитой в Латвии. При этом необходимо учитывать, что сам по себе страх перед последствиями дезертирства или уклонения от военной службы автоматически не свидетельствует о наличии обоснованных опасений преследования или риска подвергнуться серьезному вреду, подчеркнули в Управлении по делам гражданства и миграции. В Управлении также указали, что каждое дело рассматривается индивидуально и в совокупности с другими обстоятельствами конкретного заявителя, которые могут служить основанием для предоставления статуса беженца или альтернативного статуса, а также с учетом ситуации в стране происхождения. Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременные дожди, ветер северный слабый. Утром местами сохранится туман и дымка, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро! Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пекка. И, как всегда, у меня для вас припасена любопытная история. Знаете, отказаться от алкоголя в дорогом ресторане теперь можно, а вот сэкономить на этом уже сложнее. В Америке вообще сейчас вот безалкогольная тема в топе, и в Лос-Анджелесе к ужину теперь предлагают целые наборы безалкогольных напитков. Но вот беда, стоят-то они порой почти столько же, сколько сопровождение из вина и алкогольных коктейлей.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Как пишет Hollywood Reporter, вот статью, которую я изучал, рестораны высокой кухни все серьезнее относятся к гостям, которые не пьют. Вместо привычного выбора между водой и соком, им теперь готовят отдельную программу, причем каждому блюду свой напиток. Например, в ресторане Providence обладатель, кстати, он 3 звезд Мишлен, руководитель бара Ким Стодел настаивает обжаренную кукурузу в зеленом чае с жасмином. Он рассчитывает, что аромат поджаренных зерен дополнит блюдо из морского моллюска абалона. То есть, подумайте, чай здесь уже не просто принесли после еды. Над ним, можно сказать, экспериментируют, подбирают вкус, проверяют сочетание. Чашка прошла собеседование и принята на должность сопровождения к ужину. Спрос действительно заметный. В нью-йоркском суши Накозава безалкогольные напитки выбирает примерно 5% гостей. А в новом филиале того же ресторана в Лос-Анджелесе уже 25%. В ресторане «Сомни» в Западном Голливуде, тоже, кстати, с 3 звездами Мишлен, в некоторые вечера безалкогольное сопровождение заказывает даже до половины посетителей. Причины этому разные. Кто-то, в общем-то, за рулем не может пить, кто-то отказался от спиртного в завязке, кто-то просто хочет выпить меньше. Молодые гости тоже подталкивают рестораны расширять выбор, потому что молодежь пьет все меньше и меньше. Но у ресторанов, конечно, есть свой собственный интерес. Продажа вина приносит важную часть дохода. И вот если посетители перестают его заказывать, то заведению ведь чем-то нужно компенсировать потери. Шеф и владелец «Сомни» Айтор Сабала объясняет прямо: когда из расчетов небольшого ресторана исчезает вино, денег становится очень мало. Одной водой тут проблему не решить. И вот именно поэтому безалкогольные наборы теперь могут стоить почти как алкогольные. Платят здесь за ингредиенты, работу, подбор сочетаний. Ну и, конечно, за возможность услышать обстоятельный рассказ о напитке, который дома, наверное, бы мы назвали просто настоем. Впрочем, за этим действительно стоит немало труда. В ход идут чай, сезонные продукты, ферментация, осветление, всевозможные настои. В общем, бар все чаще работает теми же методами, что и кухня. Меняются и безалкогольные вина. Директор по напиткам суши Накозава Дин Фёрд вспоминает, что еще несколько лет назад ему казались они лишенными характера. По его словам, применение вакуумной дистилляции теперь позволяет лучше сохранить вкус и аромат после удаления алкоголя. А в ресторане Якоранда делают ставку на собственные чайные напитки. Его шеф Даниэль Паттерсон считает, что выбор и обжарка чая требуют мастерства и вполне сопоставимо с работой с вином. Разные сорта, оттенки вкуса, качество сырья, так что любителю есть что здесь изучить. Для тех, кто не хочет полностью отказываться от спиртного, некоторые заведения предлагают такое смешанное сопровождение. Часть напитков с алкоголем, часть без. Короче, у гостей наконец-то появился полноценный выбор. Можно провести весь ужин с интересными напитками и при этом остаться трезвым. Но, правда, счет все равно способен вас слегка ошеломить. Вы слушаете «Радио Мелодия». Хорошего всем утра и, конечно же, удачного дня. И пусть любимый чай радует вас вкусом, даже если к нему никто не подбирал обжаренную кукурузу.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: На календаре 13 октября, туманное утро в латвийской столице, и особенно за городом, включили противотуманки, соблюдаем дистанцию и продолжаем движение навстречу новому дню. 5 баллов на мониторе, порядка 40 заторов, самые существенные собрались в привычных местах. На Даугавпилс, где можно оставить от 20 минут около 20 по совокупности на участке Леллербескаунцема. Кстати, на Карля Ульманя в сторону центра пробка поменьше, хотя и начинается из-за Лепаес. Пропускная способность на Венебасгатве выше, и поток движется живее со средней скоростью 11 км в час. В других частях города можно выделить район перекрестка Круспилс и Гранита, где движение затруднено со всех сторон, а заторы превышают 10 минут в направлении моста Славу 15-20. Густава Земгалагатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали пробочка на 10 минут, но поток здесь движется со средней скоростью лишь 4 км в час. Такова картина трафика на данный момент, она не застывшая, меняется. Если ваши минуты в заторах немного не совпадают с нашими, значит, где-то ситуация ухудшилась, а где-то улучшилась. На этом о трафике почти все. Почти, потому что есть сообщение от водителя большегруза Виктора, и мы его послушаем в завершении выпуска.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается со стороны межапарка по Густава Земгалагатва в сторону Плявники, будьте внимательны, за Брибас в первом ряду стоит прицеп, треугольничек красный стоит, но будьте внимательны, всем удачи.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
4: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарво Стронг?
5: Нет, я пью новинку. Нарво Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
4: Магний для нервов?
5: Да, Нарво Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
4: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
6: Нарво Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Раньше подозрительное письмо часто выдавало себя уже первой строчкой. Неизвестный благодетель обещал вам миллионы, обращался к вам «дорогой победитель», а почему-то очень плохо знал русский язык. А вот теперь разоблачить обман сложнее. Сообщение может быть вежливым, грамотным, вполне убедительным. Мы все чаще обсуждаем, как искусственный интеллект помогает работать и учиться, но те же самые возможности интересуют и людей, чьи намерения далеко не добрые. Об этой стороне развития технологий говорил Билл Гейтс. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал значительное увеличение количества кибератак с применением искусственного интеллекта в 2027 году. Соответствующее заявление он сделал 11 октября в интервью телеканалу CNN. По словам Гейтса, именно в сфере кибербезопасности в ближайшее время произойдут наиболее резкие изменения. Он отметил, что в течение следующего года мир может столкнуться с множеством проблем, связанных с цифровыми угрозами. Направление, в котором мы, вероятно, увидим наиболее резкие изменения в течение следующего года, это кибератаки. В течение следующего года нас ждет множество неприятных сюрпризов, прежде всего в сфере кибербезопасности, подчеркнул Гейтс. Бизнесмен считает, что на данном этапе основная опасность заключается не в риске выхода технологий из-под контроля человека, а в использовании инструментов искусственного интеллекта злоумышленниками.
1: В фантастических фильмах опасный искусственный интеллект обычно ведет себя эффектно. Захватывает управление, зажигает красный глаз и металлическим голосом сообщает человечеству плохие новости. А в жизни все может выглядеть гораздо более обыденно. Придет там вам сообщение «Здрасте, возникла небольшая проблема, подтвердите данные». И вот никакого красного глаза, только знакомая просьба разобраться с какой-то неприятностью. Причем срочно, и это срочно заслуживает отдельного внимания. Когда нас торопят, ведь трудно спокойно подумать. Особенно если речь идет про деньги, работу близкого человека, хочется сразу, немедленно помочь, исправить, спасти, а вопросы задать потом. А вот мне кажется, что самое разумное – оставить за собой право на паузу. Даже если собеседник очень убедителен, сказать «подождите, я сейчас проверю». Перезвонить по номеру, который уже был у вас, а не по тому, который вам только что прислали. Технологии становятся сложнее, желание воспользоваться чужой доверчивостью, увы, давно знакомо. И среди всех новых возможностей стоит сохранить одну старую привычку – сначала разобраться, а потом действовать. Вы слушаете «Радио Мелодия». А сейчас можно никуда не спешить. Впереди музыка мирового класса.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: 18 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
1: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВСЛИБА. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: В аптеках «Апотека». Таблетки «Биотебал» 10 мг для лечения дефицита биотина у взрослых. Симптомы дефицита биотина включают истончение волос, выпадение волос, нарушение роста ногтей и волос. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. Активное вещество препарата «Биотинум». В хороших руках «Апотека». Рекламодатели. Филиал ЗФ «Полфарма СА» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
7: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
10: Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Есть вопросы, способные превратить спокойную беседу в горячий спор. Какой фильм самый лучший? Чья музыка останется навсегда? Ну и, конечно же, вопрос номер один – кто величайший футболист в истории? На последний вопрос Криштиану Роналду знает ответ. Причем настолько уверенно, что обсуждение, по его мнению, можно заканчивать. О самооценке, больших амбициях и соперничестве, которому уже тесно на футбольном поле, Виталий Дубский.
9: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
11: Криштиану Роналду вновь заявил, что считает себя лучшим футболистом в истории, подчеркнув «Я лучший в истории» и точка, а также отметил, что не знает никого лучше себя. Форвард назвал себя лучшим игроком, ссылаясь на личную статистику и цифры. Слова прозвучали в интервью CNN Portugal на фоне недавних обсуждений вокруг его выступлений и карьеры. Свое многолетнее противостояние с Лионелем Месси Роналду сравнил с легендарным соперничеством Айртона Силны и Алена Проста в «Формуле-1». Португальский нападающий также продолжает погоню за историческим достижением. На его счету уже 980 официальных голов за карьеру, и он намерен добраться до отметки в 1000 мячей.
10: «Я лучший в истории и точка». Какая удобная формулировка. Никаких мучительных сомнений, никаких «возможно» и там «смотря с кем сравнивать». Сказал и пошел дальше тренироваться. Впрочем, в случае с Роналду за словами стоят годы работы и огромная карьера. Можно спорить с его выводами, однако саму готовность столько лет держать высокую планку трудно не уважать. Другое дело, что слово «лучший» у каждого означает свое. Одни считают забитые голы, другие вспоминают передачи, после которой весь стадион ахнул. Третий до сих пор любит футболиста, чья фотография висела у него над кроватью в детстве. И попробуйте убедить такого человека таблицей. С музыкой это ведь тоже похожая история. У одного исполнителя больше проданных пластинок, у другого наград. А вот ваша любимая песня может принадлежать человеку, который ни в одних, ни в каких там рейтингах не лидировал. Просто она прозвучала в нужный момент и осталась с вами. Поэтому футбольные споры, наверное, не заканчиваются. В них участвуют цифры, память, наши собственные чувства. Роналду может поставить точку в своем ответе, а болельщики все равно продолжат разговор. И знаете, я думаю, что нам тоже иногда пригодится немного такой уверенности. Хотя бы для начала достаточно сказать «у меня получится», вот таким же тоном, как сказал Роналду. Объявлять себя лучшим в истории можно чуть-чуть попозже, но убавить этот скепсис в собственных силах. Вы слушаете «Радио Мелодия», а сейчас песня, которая наверняка пробудит ваши какие-то самые сокровенные воспоминания и у которой наверняка есть свои преданные болельщики.
8: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Олег Пек у микрофона, и уже у нас подошло время нашего традиционного астрологического прогноза. Сегодня, говорят астрологи, появится повод пересмотреть некоторые расходы, выбрать занятие, к которому сохранился интерес. Ну, а что конкретно обещают звезды каждому знаку зодиака, сейчас узнаем.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, собственная идея поможет вам справиться с обычной задачей. Работа станет интереснее, когда попробуете другой подход. Телец. Сегодня станет более ясно, какое занятие вас по-прежнему увлекает, а к какому вы возвращаетесь только из-за потраченных усилий. Оцените нынешний результат. Если интерес исчез, можно остановиться и выбрать другое направление. Близнецы. Вместе с домашними удастся заметно улучшить обстановку. Результатом общего труда будут пользоваться все. Замена одной изношенной вещи окажется полезнее нескольких покупок. Раки. Простой вопрос поможет вам сегодня разобраться в знакомой теме глубже. Объяснение пригодится уже в сегодняшних делах. Обмен знаниями сблизит вас с собеседником. Ваш опыт дополнит то, о чем расскажет он. Лев. Знакомая работа пойдет ровно и принесет удовлетворение. Особенно хорошо получится то, что требует сноровки. Знакомые действия выполняйте внимательно и сможете улучшить качество работы. Дева. В непривычной компании вы услышите о другом способе заниматься знакомым делом и захочется попробовать что-то из рассказанного. Возьмите из чужого опыта именно то, что подходит вам. Полностью повторять чье-то решение нет необходимости. Весы. Самостоятельная поездка пройдет удачно, справитесь с намеченными делами, получите свежие впечатления, а короткий разговор с незнакомцем порадует доброжелательностью. Скорпион. Ваше мнение сегодня поможет участникам общего дела принять решение. Вы сумеете ясно изложить свою позицию и избежать ненужного спора. Стрелец. Обнаружится регулярная трата, которая давно перестала приносить пользу. Отказаться от нее получится без ощутимых неудобств. Освободившуюся сумму сохраните для необходимой покупки. Козерог. В совместном занятии станет заметнее взаимный интерес. Вы увидите, как легко находите с человеком общий язык. Дайте этому человеку рассказать о своих вкусах, поделитесь собственными. Разница сделает разговор живее. Водолей. Общие усилия принесут хороший результат. В семье или близком кругу появится повод порадоваться вместе. Домашние встречи пройдут весело, найдутся новости, о которых вы пока не слышали. Рыбы. Полезная консультация поможет увереннее заняться своим делом. Точный вопрос даст больше, чем подробное обсуждение всего сразу. Астрологи советуют оплачивать только нужную услугу, от дополнительных предложений лучше доброжелательно отказаться.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Посмотрим, как изменилась обстановка латвийской столицы за минувшие полчаса. Трафик прибавил 2 балла, было 5, стало 7. Дороги загружены на 72%, 52 затора по всей Риге. Преимущественно они собрались в привычных для водителей местах. На Даугавгривас, на Дзирцем, а в районе Ботанического сада, кстати, здесь еще и ДТП на Вилипа. Кроме того, плотно на участке Лелрбескалнцема, а также на Карля Ульманя перед две небосгатвы. Пробки по этим направлениям в сторону центра задержат примерно на 20 минут. Тормозит набережная 11 ноября и генерала Радзине в направлении центра. Два затора на Латгалес. На несколько минут передвижки и перед Южным мостом собралась приличная пробка на 20 минут и более. Сюда же еще добавим два классических затора на Густава Зымгалагатва перед Брейвас и район перекрестка Круспилс и Гранита, особенно в направлении моста Славу. Конечно, это не все сложные места, но самые проблемные и затратные по времени. Примерно через полчаса на дорогах станет полегче, когда 9-часовые проедут на трудовые места, но при этом расслабляться не повод. В городе, особенно в пригороде, сегодня утром довольно плотный туман. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня. Остаемся внимательными и держим дистанцию.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: Баня парит.
3: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
5: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44%. От 17,99 € с картой ВЭСЭЛЫБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
6: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Яйца Англси.
2: Одно из главных сокровищ валлийской национальной кухни, блюдо под названием «Яйца Англси», уже давно приобрело популярность за пределами Уэльса и знакомо британским гурманам. Представляет оно собой запеканку из вареных яиц, сыра, картофельного пюре и лука-порея. Появилось это блюдо несколько веков назад на острове Англси, расположенном на северо-западе Уэльса. Местные находчивые крестьяне придумали, как из вчерашних остатков и не очень свежего сыра приготовить блюдо, может быть, и не очень аппетитное на вид, зато сытное и, главное, очень вкусное. Сегодня существует множество рецептов запеканки яйца Англси. Британские повара экспериментируют со всевозможными приправами и дополнительными ингредиентами. Тем не менее, основные компоненты – яйца, сыр, картофель и лук-порей – из блюда никогда не исключаются. В некоторых ресторанах яйца Англси могут подаваться в качестве гарнира, например, к мясу. Но большинство консервативных валлийцев рассматривают их исключительно как самостоятельное блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия. Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Почти 1000 детей в Латвии мечтают обрести семью. Далее об этом и других событиях более подробно. Более 1000 человек заполнили анкету, чтобы оценить свои возможности стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Об этом в понедельник на заключительном мероприятии компании «В ожидании семьи» в Риге сообщила председатель правления Латвийской ассоциации СОС «Детские деревни» Илзе Палле. Заключительное мероприятие компании прошло в сквере Бауманиса у памятника Гуннару Астре. Там установили ряд стульев с именами детей, которые ждут приемную семью, и указали, как долго каждый из них остается без семейной заботы. На стульях размещены QR-коды, ведущие к анкете. Заполнив ее, желающие могут оценить, готовы ли они стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Председатель правления ассоциации Илзе Палле выразила надежду, что компания поможет найти семьи для детей, которых ждут. Инсталляцию можно будет увидеть в трех местах Риги. С 12 по 26 октября она будет находиться в сквере Бауманиса. С 26 октября по 9 ноября перед входом в Агенскаунский рынок, с 9 ноября у Рижского сиротского суда. Председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Инесса Андерсена сообщила, что число детей, находящихся в учреждениях опеки, растет, тогда как количество приемных семей не увеличивается и скорее сокращается. Она подчеркнула, что поддержка приемных семей является приоритетом для Рижского самоуправления, в том числе при формировании бюджета. Объем этой поддержки был увеличен втрое. В итоге за два месяца к программе присоединились 6 новых приемных семей. Вместе с 6 семьями, уже участвовавшими в программе, они приняли 14 детей, ожидавших возможности попасть в семью. Андерсона отметила, что самоуправление может выделять дополнительные средства детским домам, улучшать условия проживания в них. Однако дать ребенку семейную любовь может только семья. Сейчас в Риге около 500 детей находятся под опекой вне родительской семьи, в том числе в приемных семьях. В учреждениях

0: 170 евро. Увеличенные пособия на содержание ребенка в приемной семье. Общая сумма государственных и муниципальных выплат составляет 75% от установленной в стране минимальной месячной зарплаты – 585 евро в месяц на каждого ребенка. В 2026 году доля самоуправления составляет 195 евро в месяц на ребенка младше 6 лет и 117 евро на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Пособие за выполнение обязанностей опекуна составляет 50 евро в месяц за одного ребенка, если его родители умерли. 60 евро в месяц за каждого следующего ребенка, а также за ребенка, родители которого лишены родительских прав. Сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут семью, при этом статус приемной семьи и возможность принимать детей есть лишь у 654 семей. Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременные дожди, ветер северный слабый. Утром местами сохранится туман и дымка, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сегодня у нас вторник, 13 октября. Пусть вас не смущает это число, мы привыкли как-то бояться пятницы 13-го. А вот в Испании, Греции, Латинской Америке, знаете, несчастливым днем вообще-то считается как раз-таки вторник, 13-е. Так что испанцам и грекам сегодня можно посочувствовать, ну а нам спокойно открыть календарь и посмотреть, чем этот день запомнился истории.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: И вот начнем мы как раз с суеверий. 13 октября 1307 года, в пятницу, по приказу французского короля Филиппа Красивого, по всей Франции одновременно арестовали рыцарей ордена тамплиеров. Король был им сильно должен, а самый надежный способ не возвращать долги – избавиться от самого кредитора. Существует красивая версия, что именно отсюда пошла дурная слава пятницы 13-го, но историки в этом сомневаются, хотя легенда оказалась живучей, а тамплиеры с тех пор появляются в сотнях романов и фильмов. 1884 год. На международной конференции в Вашингтоне представители 25 стран решили так. Нулевой меридиан Земли будет проходить через английскую обсерваторию в Гринвиче. Отсюда теперь отсчитываются долгота и часовые пояса всего мира. Голосовали почти единогласно, но Франция воздержалась и еще несколько десятилетий упрямо сверяла часы по Парижу. Знаете, гордость она такая. 1958. В Лондоне вышла первая книжка о медвежонке Паддингтоне. Его автор Майкл Бонд однажды в сочельне купил в универмаге игрушечного медвежонка, одиноко сидевшего на полке, и придумал ему историю. Медведь из дремучего Перу с чемоданчиком, шляпе и любовью к апельсиновому джему и запиской на шее «Пожалуйста, позаботьтесь об этом медведе». С тех пор книги о Паддингтоне разошлись тиражами в десятки миллионов, ну а фильмы об этом медвежонке тоже смотрят целыми семьями. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. 1921 год. Ив Монтан. Знаменитый французский певец и актер, родившийся, между прочим, в Италии, в семье бедных крестьян, бежавших от фашизма в Марсель. «Опавшие листья», «Большие бульвары», фильм «Плата за страх» и голос, который стал звуком послевоенного Парижа. Сегодня со дня его рождения исполняется 105 лет. 1934 год. Нана Мискури. Греческая певица в фирменных черных очках, одна из самых продаваемых певиц в истории. Больше полутора тысяч песен на двух десятках языков и сотни миллионов проданных пластинок. Буквально на прошлой неделе в Берлине ей вручили высшую награду Германии. Ну а сегодня ей исполняется 92 года, так что поздравляем. 1941. Родился Пол Саймон. Американский музыкант, половинка легендарного дуэта Саймон энд Гарфанкель. Sound of Silence, Mrs. Robinson, Bridge over Troubled Water и сольный альбом Graceland, с которым африканские ритмы ворвались в мировой поп. Сегодня, кстати, у него круглая дата – 85 лет. 1956 родился Крис Картер, американский сценарист и продюсер, создатель сериала «Секретные материалы». Агенты Малдер и Скалли, инопланетяне, заговоры и знаменитая фраза «Истина где-то рядом». Сегодня Крису Картеру 70. И Саша Барон Коэн, 1971 год. Британский комик, создатель скандальных персонажей Али Джи и Борота. Сегодня ему исполняется 55. Всем хорошего вторника, 13-го, и пусть сегодня, вопреки всем приметам, все у вас сложится удачно.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай, давай, давай, вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
5: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Хорошая девочка. Сколько всего взрослые иногда вкладывают в эти слова? Вежливая, аккуратная, помогает по дому, не спорит. А умеет ли она сказать, чего хочет сама, принимать самостоятельные решения, отказаться, если предлагают что-то неподходящее? Мир вокруг нас меняется, и представление о воспитании тоже. Какие навыки пригодятся девочке, чтобы уверенно чувствовать себя во взрослой жизни – рассказала психолог Надежда Королева, и с ее мнением ознакомился Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Современное воспитание девочек должно быть ориентировано на формирование самостоятельной и гармоничной личности, способной сочетать традиционные бытовые навыки с современными реалиями и адаптивностью к жизни. Раньше мы оценивали девочку по тому, как она будет печь вам пироги, а сейчас она должна быстро находить правильное приложение в компьютере или в телефоне и найти еще промокод, чтобы получить бесплатную доставку. Это и будет сейчас правильный навык. Раньше мы растили хозяек дома, а сейчас нам нужно вырастить хозяйку жизни, которая могла бы и пироги испечь, и, если надо, стартап запустить, сказала психолог. Также она добавила, что девочки должны расти в позитивной обстановке. Самое главное, дорогие мамы, вы должны быть счастливы. И если вы счастливы, то ваши девочки вырастают счастливыми. Старайся показывать максимально какие-то хорошие, правильные навыки. Держи себя в руках и старайся максимально показывать оптимизм.
1: Испечь пирог и запустить стартап звучит внушительно. Главное, чтобы мы теперь не составили для девочек еще более длинный список обязанностей. Раньше требовалось быть хорошей хозяйкой, теперь хорошей хозяйкой, предпринимателем, специалистом по приложениям и человек, который всегда знает промокод. Причем желательно все это с улыбкой. Умение готовить, общаться с деньгами, пользоваться техникой пригодится любому ребенку. Мальчику тоже неплохо бы знать, откуда в доме появляется ужин. Хотя бы на тот крайний случай, если приложение с доставкой перестанет работать. А вот мысль о том, что мама обязательно должна быть счастливой, хочется немного смягчить. Мамы ведь тоже люди. Они устают, волнуются, иногда хотят тишины. И после сложного дня последнее, что им нужно – дополнительное чувство вины за недостаточно радостное выражение лица. Вряд ли стоит превращать семейную жизнь в спектакль, где взрослые всегда бодры и все прекрасно. И, наверное, полезно почаще замечать в девочках то, что-то, кроме красоты и послушания. Как интересно она придумала, как разбиралась с трудной задачей, как поддержала подругу. Тогда у нее будет больше поводов ценить себя. А пироги, ну, захочет, научится готовить. Возможно, еще и нас научит. Вы слушаете радио «Мелодия». Продолжаем музыкой мирового класса.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
1: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницейпс АБЦ.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Бывает, открываешь телефон, чтобы посмотреть погоду, отвечаешь на сообщение, затем читаешь новости, проверяешь почту. Через 10 минут убираешь телефон, погоду, конечно, так и не посмотрел. Но ведь при этом все время был занят. И порой целый день проходит похожим образом. Начинаем одно, отвлекаемся на другое, вспоминаем про третье. К вечеру сил нет, а список дел смотрит на нас с легким укором. Как совмещать занятия удобно и когда лучше дать каждому свою очередь, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Ответить на сообщение, дописать рабочий отчет, приготовить ужин и одновременно обдумать планы на вечер – многие привыкли делать все это практически без остановки. Кажется, что так можно успеть больше, но на деле постоянное переключение между делами часто отнимает время и силы. Совмещать несколько дел удобно, если они не требуют полной концентрации. Например, можно слушать подкаст во время уборки или включить музыку, пока готовишь ужин. Быстро переключаться между задачами бывает полезно и в неожиданных ситуациях, когда нужно оперативно реагировать на происходящее. Но если работа требует внимания и глубокого погружения, постоянные отвлечения могут только помешать. Человеческий мозг не умеет полноценно выполнять несколько сложных задач одновременно. Вместо этого он быстро переключается с одной на другую, каждый раз заново собирая внимание. Из-за этого на работу уходит больше времени, повышается вероятность ошибок, а запоминать информацию становится сложнее. Если постоянно отвлекаться на уведомления, сообщения и посторонние дела, к концу дня может появиться сильная усталость. Вместо попыток сделать все сразу, можно попробовать сосредоточиться на одном деле. Для этого стоит заранее распределять задачи по важности, выделять на них отдельное время и отключать уведомления, которые не требуют немедленного ответа.
6: Есть особое удовольствие вычеркнуть законченное дело из списка. А вот с остальными пунктами сложнее. Сел разбираться с документами, пришло сообщение. Отвлекся, вспомнил, что нужно заказать продукты. Открыл магазин, позвонили. После разговора сидишь перед экраном и пытаешься понять, а где же, собственно, документы. Самое неприятное каждому из этих дел действительно нужно наше внимание. Просто все они почему-то решили получить его одновременно. Мне кажется, что иногда полезно задать себе очень простой вопрос. Что сейчас я хочу закончить? Не вообще успеть за день, а довести до конца в ближайшее время. Написать письмо, разобрать там какую-то полку захламленную, спокойно прочитать страницу, не возвращаясь 5 раз к началу. Главное в этом не слишком увлечься. Чтобы, знаете, так купить красивый ежедневник, пытаться установить приложение для планирования, выбрать цвет для каждой категории дел и в результате потратить на организацию уборки больше времени, чем на саму уборку. Иногда хочется разрешить себе одно занятие за раз. Разговор так разговор, просмотр фильма так фильм, а если готовим ужин под радио, тут мы, конечно, с удовольствием составим вам компанию. Вы слушаете «Радио Мелодия», впереди у нас только музыка мирового класса, и если есть такая возможность, послушайте следующую песню целиком.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Что же, уже, наверное, будем завершать наше утро на радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пеков. Все 3 часа старался вас развлекать. И напоследок, как всегда, давайте поговорим о кино. Тут у Голливуда появился новый источник драматических сюжетов – совещание в технологических компаниях. Особенно, если за 5 дней там успевают уволить руководителя, устроить кризис, а потом вернуть его обратно. Фильм «Artificial» Луки Гуаданиньо еще не вышел в широкий прокат, а уже его актерам прочат борьбу за «Оскар».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Картина Луки Гуаданиньо рассказывает о событиях 2023 года в компании OpenAI. Тогда Сэм Альтман был отстранен от должности, а буквально через несколько дней вернулся к руководству. В этой картине его играет Эндрю Гарфилд. Юра Борисов, популярный сейчас восходящая звезда, можно сказать, исполнил роль сооснователя компании Ильи Суцкевера, участвовавшего в отстранении Альтмана. После мировой премьеры на Нью-Йоркском кинофестивале этот фильм получил восторженные отзывы. А вот теперь его представили в Лондоне, и съемочную группу тоже встречали очень и очень тепло. Как сообщает Variety, обоих актеров уже обсуждают среди возможных участников «Оскаровской гонки». Причем распределение любопытное. Гарфилда будут продвигать в категории «Лучший актер второго плана», а вот Юру Борисова даже выдвинут на главную роль. То есть имя Альтмана привлекает внимание к истории, но ее драматический центр, судя по наградной кампании, находится еще и на другой стороне конфликта. Сам, в общем-то, Эндрю Гарфилд реагирует на похвалы сдержанно. Говорит, что с возрастом все лучше понимает, чужие оценки контролировать невозможно. Он старается, дескать, делать работу, которой можно гордиться. И этим фильмом, конечно, тоже гордится, хотя съемки были напряженными. А потом он добавил, что ему приятно уже то, что люди вообще собираются посмотреть картину. Хорошие слова в ее адрес – это дополнительный подарок. Кстати, у Гарфилда есть 2 номинации на «Оскар», однако статуэтки пока нет. Юра Борисов выразился короче. Он сказал «это чудо» и признался, что ему самому интересно, как зрители воспримут фильм. До официальных, конечно, номинаций еще очень далеко. Пока речь идет только о первых отзывах, ожиданиях. Актерский состав тут тоже внушительный. Тут и Моника Барбару играет бывшего технического директора OpenAI Миру Мурати. Айк Баренхольц сыграл Илона Маска. А еще вот Марк Рейленс сыграл Джеффри Хинтона, одного из известных исследователей искусственного интеллекта. Но одна из самых забавных историй связана со съемками возле настоящего дома Сэма Альтмана. Тот вот недавно рассказывал, я вам эту историю тоже говорил, что видел Гарфилда в своем образе и даже помахал ему. А еще сказал, что актер очень точно передал его походку и характерные манеры. А вот теперь Эндрю Гарфилд сообщает свою версию. Говорит, что Сэма Альтмана он на самом деле не видел. Более того, говорит, я специально ведь на съемке высматривал его, потому что я знал, что мы снимаем рядом буквально с его домом. И очень расстроился, дескать, что встреча не состоялась. Короче, это уже ведь практически готовая сцена для другого фильма. Человек машет актеру, который играет его самого. Актер в это время ищет человека, которому машут. В общем, даже без искусственного интеллекта реальность умеет запутывать сюжет. Сам Гуаданиньо на лондонской премьере признался, что придумать визуальное решение было очень непросто. По его словам, мир Кремниевой долины – это место, которое трудно сделать соблазнительным на экране. После таких красочных, изысканных фильмов, как «Назови меня своим именем» или «Претендентов», режиссеру пришлось искать красоту среди офисов и технологической инфраструктуры. Он говорит, что команда провела большое исследование, старалась быть внимательной к деталям. Ну а в кинотеатрах этот фильм «Artificial» мы увидим в декабре. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего утра, удачного дня. Ну и, конечно, пусть рабочие совещания сегодня обойдутся без сюжетных поворотов, достойных «Оскара».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Еще раз бросим взгляд на показатели трафика в латвийской столице. Действительно, туман постепенно рассеивается, при этом надеяться на солнечный день не приходится. Синоптики пообещали, будет пасмурно, но без существенных осадков, от 8 до 10 градусов в течение дня. Что касается трафика, 7 баллов было на максимуме во время часа пик с 8:30 до 9 часов. Затем заторы стали уменьшаться как количественно, так и качественно, и в данный момент на монитор вернулись 4 балла. Еще через полчасика ждем тройку. Тем временем поступила сводка госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе за понедельник зарегистрировано 64 аварии, 7 человек пострадали, в том числе 2 пешехода, велосипедист и один на электрогаджете. Патрульные без дела не сидели, составили 71 протокол за различные нарушения в сфере дорожного движения и задержали 2 под хмельком. Оба приняли на грудь прилично, более 1,5 промилле, и были сурово наказаны. Уголовное дело, лишение прав на определенный срок, помимо штрафа придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, удачного дня и безопасного движения.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес – столица и главный мегаполис Аргентины. Более того, это один из крупнейших городов во всей Южной Америке. Это место, где с блестящими небоскребами соседствуют колониальные усадьбы и трущобы. Это царство улыбчивых и сильно татуированных людей, уличной еды, интересных музеев и красивых зданий. Сложный, но живой и энергичный город. В Аргентине столицу порой называют «город с разными названиями». Капиталь Федераль и автономный город Буэнос-Айрес, город Пресвятой Троицы и порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров, Байрес, хороший воздух или добрые ветра – таков список официальных и неформальных наименований аргентинской столицы. Сильная мешанина там не только с именем. Буэнос-Айрес порой легко спутать то с одной, то с другой европейской столицей. В нем можно отыскать райончики, напоминающие Париж, Лиссабон или Лондон. Кое-где он похож на Петербург, но в первую очередь Буэнос-Айрес – это танго и футбол. Причем, если танго местные просто любят, но редко кто умеет его танцевать, то футбол и любят, и практикуют. Для местных жителей футбол не просто игра или вид спорта, а настоящая религия. Во многом это заслуга Диего Марадоны, которого здесь боготворят. Школьникам и студентам в Аргентине разрешено прогуливать занятия, если они назначены на время проведения наиболее значимых чемпионатов по футболу. И обязательно в каждом доме найдется национальный флаг, который непременно будет вывешен на улицу в день ответственного футбольного матча. А о том, что творится на улицах в случае победы, и говорить не приходится. Подобно жителям других южных стран и приморских городов, жители Аргентины вообще и Буэнос-Айреса в частности отличаются легким и расслабленным отношением к жизни. Погулять, посидеть в парке и попить мате или пойти в бар и попить пиво – любимые виды досуга. При этом нельзя сказать, что жители Байреса ведут праздную жизнь. Они весьма активны и легки на подъем, особенно после выхода на пенсию. В Буэнос-Айресе в порядке вещей в старшем возрасте наконец радостно заняться всем тем, на что раньше не хватало времени. Научиться петь, танцевать танго, рисовать или играть в любительском театре. Жизни в удовольствие способствует не только теплый климат и близость моря, но и национальная привычка чуть ли не с детства ходить к психологу. По статистике, в Аргентине больше всего практикующих психологов на душу населения в мире. И если Соединенные Штаты, например, лидируют по потреблению антидепрессантов, то аргентинцы в 99% случаев обходятся регулярными разговорами со специалистами, услуги которых можно найти за умеренную плату, а в экстренном случае и вовсе бесплатно. Кстати, 0 песо можно потратить и на насыщенную культурную жизнь. Количество бесплатных музеев, выставок, спектаклей, фестивалей, концертов и кинопоказов для всех желающих в Буэнос-Айресе поражают воображение. И это не по случаю юбилея независимости или дня города. Просто этот город так живет. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Yeah.
0: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестур Склейнбергс, комментируя предположения о спорах между партнерами по столичной коалиции. Он отметил, что время выборов в Сейм – это благодатная почва для различных слухов. Склейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если прогрессивные останутся в парламентской оппозиции, Клейнберг сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлессерса невозможно. Поэтому мы должны суметь договориться, сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу. Комментируя избрание 13 депутатов Рижской думы в Сейм, Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественной оппозиции. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов CO2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро Baltais Brunin EX есть решение. Закажи консультацию на Baltais Brunin EX LV, и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. Baltais Brunin EX LV.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com.

0: Парки мира на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Rimi, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
1: Реклама. На радио «Мелодия».
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
7: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки. Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого мы не только вышли на след крупной преступной деятельности, но и столкнулись с целенаправленным противодействием, призванным воспрепятствовать расследованию. Эта преступная сеть была очень развитой и профессиональной. Ее участники хорошо знали тактику и методы работы полиции. В частности, для сокрытия своей преступной деятельности они использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия правоохранительным органам. Сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Петерис Бауска. По оценкам полиции, деятельность группировки нанесла государству ущерб на сумму почти 85 миллионов евро. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, которые планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги также отметил, что на время ремонтных работ нужно будет перестроить перекрестки, чтобы обеспечить движение по планируемому временному мосту. Клейнберг сообщил, что Латвия с Валсцели уже готовит закупку для его приобретения. Достигнута договоренность производителям, что временный мост можно изготовить к осени следующего года. Возможно, даже ничего дополнительно закупать не придется, отметил Клейнбергс. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил мэр. Как сообщалось, в конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение предприятий «Ваншутилц», предложившее выполнить работу за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Временный мост дополнительно обойдется примерно в 20 миллионов евро. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на apoliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билишо Сервис».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Путешествие на велосипеде – одна из самых больших статей в Книге рекордов Гиннесса. Самая высокая скорость, самое большое расстояние, наибольшее количество посещенных таким образом стран и многое другое. Для некоторых людей велоспорт – нечто большее, чем просто физическая активность. Это состояние души. Один из таких велоэнтузиастов – американец Эрик Ларсон, совершивший в 2012 году первое велосипедное путешествие по Антарктике. Вообще-то Эрик собирался достичь Южного полюса, однако, пройдя четверть расстояния, около 280 километров, Ларсон в итоге повернул обратно. Помешал необычно сильный снегопад. К тому же неожиданно быстро закончились все 45 килограммов взятого с собой провианта. Своим путешествием Эрик Ларсон собирался собрать немного денег в фонд исследования болезни Паркинсона, который страдал его друг, а также доказать, что велосипед – отличная замена загрязняющим воздух автомобилем, причем в любых погодных условиях. Впрочем, после этой полярной авантюры ему пришлось признать, что физическими возможностями человека тоже не стоит пренебрегать. Зато у Ларсона есть рекорд и упоминание в книге Гиннесса.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унициз АБЦ.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Партнеры по правительственной коалиции поддержали предложение ввести в Латвии требования, согласно которому в будущем все автозаправочные станции должны быть обеспечены генераторами и спутниковым интернетом для бесперебойной работы, заявил глава фракции «Нового единства» в Сейме Эдмундс Юревец. Он пояснил, что инициатива была разработана после оценки проблем с доступностью государственных услуг и информации, выявленных во время недавних бурь. Предложение предусматривает, что в случае перебоев с электроснабжением автозаправочные станции смогут продолжать работу и обеспечивать продажу топлива. Одновременно на каждой автозаправочной станции необходимо будет обеспечить доступ к спутниковому интернету, чтобы в кризисных ситуациях жители смогли связаться с близкими и получить необходимую информацию. Вопрос об оснащении автозаправочных станций генераторами приобрел актуальность после бури в конце августа. 22 августа на Латвию обрушилась сильнейшая за последние десятилетия летняя буря, которая вызвала масштабные повреждения. Во многих местах оказались недоступны услуги связи, перестали работать автозаправочные станции, а местами и магазины. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя предположение о спорах между партнерами по столичной коалиции. Он отметил, что время выборов в Сейм – это благодатная почва для различных слухов. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если прогрессивные останутся в парламентской оппозиции, Клейнбергс сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлессерса невозможно. Поэтому мы должны суметь договориться, сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу. Комментируя избрание 13 депутатов Рижской думы в Сейм, Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественной оппозиции. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря. Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билеша Сервис».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Китайский фарфор. Китайская цивилизация подарила людям множество изобретений, изменивших мир. В их числе бумага, порох, компас, а еще фарфор. Сегодня во всем мире настоящий фарфор ассоциируется именно с Китаем. Упоминания о первых экспериментах по созданию этого необыкновенного материала относятся к XVI веку до нашей эры. Тогда неизвестные гончары обнаружили особый вид белой глины – каолин. Случилось это в юго-восточной провинции Цзянси, в районе под названием Гаолин, что переводится как «высокие горы». Тем не менее, на создание рецепта того фарфора, каким мы его знаем сегодня, мастерам потребовалось более 2000 лет. На стыке VI и VII веков нашей эры в Цзянси появилась императорская фарфоровая мануфактура, а затем там начали открываться и частные мастерские. Провинция же получила совершенно заслуженный статус «Родины фарфора». Тайну производства фарфора берегли как зеницу ока. Чтобы секрет не узнали посторонние, на ночь все мастерские запирались, а по улицам ходил вооруженный патруль. За разглашение рецепта грозила смертная казнь. Неудивительно, что после изобретения этого материала весь фарфор был исключительно китайского производства. Расцвет производства фарфора в Китае пришелся на эпоху правления династии Мин. В это время, начиная с XIV века, китайский фарфор благодаря купцам становится известен во всем мире. Фарфоровые изделия династии Мин ценятся коллекционерами особенно высоко. И дело здесь не только в том, что эти изделия отличаются особой красотой и элегантностью форм и росписи, но еще и в том, что именно в период правления династии Мин были разработаны техники украшения фарфора, как навсегда утраченные, так и те, которыми мир пользуется до сих пор. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: В аптеках «Апотека» от боли. Лечебный пластырь «Олфен» 140 мг для локального симптоматического лечения боли. Активное вещество – натриевая соль диклофенака. Применение от 15 лет 2 раза в день. Полную информацию о лекарстве смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатели. Филиал УАБ «Тева Балтикс» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Хотя операция «Оборотень» помогла снизить давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, все чаще возникают вопросы о том, как долго можно поддерживать такой режим. Министр внутренних дел Янис Домброва подчеркивает эффективность операции, но руководство госпогранохраны ранее предупреждало, что часть сотрудников истощена и вместо дополнительных выплат больше всего хочет просто получить возможность отдохнуть. Домброва сообщил, что с начала года въехать в Латвию незаконным путем не удалось примерно 12 тысячам человек. За 10 месяцев этого года мы не допустили въезда большего числа людей, чем за весь прошлый год, сказал министр. Он подчеркнул, что ситуация сейчас стабильнее, чем летом, когда число попыток нарушения границы достигло пика. При этом он не исключил, что после выборов в Сейм активность может вновь возрасти. Домброва признал, что в долгосрочной перспективе необходимы дополнительные кадровые ресурсы. Одним из решений может стать применение в пограничной охране модели государственной службы обороны. «Мы создадим систему резерва для пограничной охраны, которой не было все эти годы», – заявил министр. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
3: Незнакомый номер? Но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Яйца Англси.
2: Одно из главных сокровищ валлийской национальной кухни, блюдо под названием «Яйца Англси», уже давно приобрело популярность за пределами Уэльса и знакомо британским гурманам. Представляет оно собой запеканку из вареных яиц, сыра, картофельного пюре и лука-порея. Появилось это блюдо несколько веков назад на острове Англси, расположенном на северо-западе Уэльса. Местные находчивые крестьяне придумали, как из вчерашних остатков и не очень свежего сыра приготовить блюдо, может быть и не очень аппетитное на вид, зато сытное и, главное, очень вкусное. Сегодня существует множество рецептов запеканки яйца Англси. Британские повара экспериментируют со всевозможными приправами и дополнительными ингредиентами. Тем не менее, основные компоненты – яйца, сыр, картофель и лук-порей – из блюда никогда не исключаются. В некоторых ресторанах яйца Англси могут подаваться в качестве гарнира, например, к мясу, но большинство консервативных валлийцев рассматривают их исключительно как самостоятельное блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта «Роберто Спица», «Радио Рокс» и «Авторадио».
4: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой «Веселыба». Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
5: Я пью за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билишу сервис». Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: История этой мелодии тесно связана с фильмом Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Но музыка Гатто Барбьери давно вышла за пределы экрана, как будто она тоже решила пожить свою отдельную жизнь, горячую, томную, полную боли и страсти. Когда в 1972 году фильм с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер вызвал скандал в мире кино, было еще кое-что, от чего нельзя было отвести взгляд, или точнее слух. Это был саундтрек к фильму.

Автор музыки Гато Барбьери, аргентинский джазмен, тенор-саксофонист с прозвищем «Кот», который он получил за ночные прыжки из клуба в клуб в молодости. В 50-х он начинал как ученик Лало Шифрина, а в 60-х играл фри-джаз с Джоном Черри и записывался с Карлой Блей. Но именно эта мелодия, одна из самых узнаваемых тем в истории кино, принесла ему мировую известность и Грэмми. В этой музыке нет прямого танго, но есть томное ожидание, дыхание страсти, парижская сырость и безысходность. Смоки-сакс, оркестровая дымка, меланхоличная вибрация – все это вместе передает ощущение бессознательной тяги, которая, собственно, и стала темой фильма. Интересно, что аранжировкой занимался Оливер Нельсон, американский композитор и дирижер, один из тех, кто привносил академизм в джаз. И это слышно. Музыка одновременно спонтанна и выверена, как импровизация, сделанная по строгой партитуре. Кстати, в альбом с саундтреком фильма вошла и сторонняя вещь – «Sixpenny Ride» британского композитора Тревора Данкана. Но именно тема Барбьери стала визитной карточкой картины.

получил 2 номинации на «Оскар» – за режиссуру и за актерскую работу Марлона Брандо. Кстати, выдвинули его на «Оскар» в последний раз. Музыка в номинации не фигурировала, но звучала дольше, чем любой диалог в фильме, и осталась навсегда.

Это не просто саундтрек к фильму, это саундтрек к моментам, которые не рассказывают словами. Только звуком, только взглядом, только телом. Именно так работает музыка в «Последнем танго в Париже».

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки. Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого мы не только вышли на след крупной преступной деятельности, но и столкнулись с целенаправленным противодействием, призванным воспрепятствовать расследованию. Эта преступная сеть была очень развитой и профессиональной. Ее участники хорошо знали тактику и методы работы полиции. В частности, для сокрытия своей преступной деятельности они использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия правоохранительным органам, сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Петерис Бауска. По оценкам полиции, деятельность группировки нанесла государству ущерб на сумму почти 85 миллионов евро. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, которые планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги также отметил, что на время ремонтных работ нужно будет перестроить перекрестки, чтобы обеспечить движение по планируемому временному мосту. Клейнбергс сообщил, что Латвия с Валсцели уже готовит закупку для его приобретения. Достигнута договоренность производителям, что временный мост можно изготовить к осени следующего года. Возможно, даже ничего дополнительно закупать не придется, отметил Клейнбергс. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил мэр. Как сообщалось, в конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение предприятий «Ваншутилц», предложившее выполнить работу за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Временный мост дополнительно обойдется примерно в 20 миллионов евро. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
6: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда, камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу Сервис.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Более половины жителей Латвии не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. При этом твердую уверенность в безбедной старости выражают лишь 14% населения, свидетельствуют данные опроса банка «Люминор». Согласно результатам исследования, 22% респондентов оценивают свои предчувствия касательно пенсии как очень тревожные, а еще 30% опрошенных признались, что просто чувствуют себя неуверенно. Примерно каждый четвертый латвиец отметил, что имеет лишь слабую надежду на стабильное финансовое положение в старости. Опрос также выявил заметное гендерное различие. Женщины тревожатся о своем финансовом положении на пенсии гораздо сильнее мужчин. Мужчины, напротив, значительно чаще заявляли, что уверены в своем будущем. В «Люминор» объясняют, что эта разница обусловлена объективными экономическими причинами. По имеющимся данным, женщины Латвии в среднем получают пенсии примерно на четверть ниже, чем мужчины. В банке также напоминают, что пенсионная система Латвии напрямую привязана к уплаченным за всю жизнь социальным взносам. Более низкие доходы сегодня неизбежно означают меньшую пенсию завтра. Партнеры по правительственной коалиции поддержали предложение ввести в Латвии требования, согласно которому в будущем все автозаправочные станции должны быть обеспечены генераторами и спутниковым интернетом для бесперебойной работы, заявил глава фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Сюревец. Он пояснил, что инициатива была разработана после оценки проблем с доступностью государственных услуг и информации, выявленных во время недавних бурь. Предложение предусматривает, что в случае перебоев с электроснабжением автозаправочные станции смогут продолжать работу и обеспечивать продажу топлива. Одновременно на каждой автозаправочной станции необходимо будет обеспечить доступ к спутниковому интернету, чтобы в кризисных ситуациях жители смогли связаться с близкими и получить необходимую информацию. Вопрос об оснащении автозаправочных станций генераторами приобрел актуальность после бури в конце августа. 22 августа на Латвию обрушилась сильнейшая за последние десятилетия летняя буря, которая вызвала масштабные повреждения. Во многих местах оказались недоступны услуги связи, перестали работать автозаправочные станции, а местами и магазины. В среду, 14 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

0: Новеллы.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Абкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
6: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово, я тоже куплю.
7: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсу Сервис. Звук живой.

0: Открывая острова на радио Мелодия. Лансаротте.
1: Несмотря на то, что самый большой канарский вулкан расположен на острове Тенерифе, вулканической столицей архипелага считается остров Лансаротте. Испанцы, которым и принадлежат Канары, называют его островом огненных гор, потому что весь он усеян вулканами. Больше всего их в национальном парке Тиманфая. Он считается главной достопримечательностью острова. И неудивительно, на относительно небольшой территории сконцентрировано свыше 220 вулканов, а сама местность, покрытая застывшей лавой, напоминает инопланетные пейзажи. Находиться там не опасно. Последнее извержение случилось на Лансаротте в 1824 году. Впрочем, вулканы острова все еще не потухли, и небольшая сейсмическая активность, незаметная людям, еще наблюдается. Более того, температура на глубине нескольких метров достигает 600 градусов Цельсия. Чтобы наглядно продемонстрировать это, гиды бросают в трещины в земле пучки сухой травы, и она тут же начинает гореть. Другой популярный туристический аттракцион расположен на одной из вершин. Там находится ресторан, все блюда которого готовятся прямо на жерле вулкана. Правда, пол там настолько горячий, что обычно посетители долго не засиживаются в заведении. Есть у Лансаротте лишь один недостаток – небольшое количество зелени. Но жители острова сумели найти выход из этой ситуации и научились выращивать виноградники даже на вулканическом песке. Для этого они окружают каждую лозу каменным полукольцом, которое называется херией. Благодаря этой конструкции вулканический песок поглощает ночную росу и обеспечивает необходимую влажность растению. Виноградные плантации острова насчитывают более 10 тысяч херий. Вместе они образуют удивительный узор, похожий на рыбную чешую. И подобный ландшафт невозможно встретить ни в одном другом месте, кроме как на Лансаротте.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВСЛИБА. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Баня парит.
5: Хорошо.
4: Здоровье дарит.
5: Ну, давай, вот так.
4: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
5: О, хорошо, пяточки.
4: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
5: Класс!
4: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
6: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
8: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В 56 школах Латвии проходят дни открытых дверей в столовых. Далее об этом и других событиях более подробно. Уже третий год подряд компания Baltic Restaurants, которая работает под брендами Daily и Freestar, проводит дни открытых дверей в обслуживаемых ею школах по всей стране. Родители могут увидеть, как работают кухни и организован процесс питания, а также попробовать обеды, которые ежедневно получают их дети. В рамках дней открытых дверей компания примет родителей в 56 школах Латвии. Всего для участия зарегистрировались 829 человек. Во время мероприятия родители могут изучить ежедневное меню и продегустировать обеды, которые подают детям. Цель инициативы – выстроить доверительные отношения между родителями школы и сотрудниками компании-оператора питания. «Мы проводим эту акцию уже третий год, поскольку считаем, что открытый диалог – важнейшее условие доверия. Рады, что наша идея, которую мы первыми реализовали в Латвии, вдохновила других операторов питания и становится все более распространенной практикой», – отметил председатель правления Baltic Restaurants Айгарс Каугарс. Видим растущий интерес к возможности лично увидеть, как организовано школьное питание. В некоторых школах отклик

0: к родителей настолько велик, что мы проводим мероприятия в два этапа, чтобы не нарушать привычный график обеденного перерыва у детей и дать возможность каждому получить полное представление о процессе, рассказал Каугарс. В этом году дни открытых дверей пройдут в школьных столовых 19 городов, в том числе Риги. История о предполагаемых сексуальных домогательствах в центре Риги получила продолжение. Прокуратура не отменила решение о прекращении уголовного дела. Прокуратура пока не отменила решение полиции о прекращении уголовного процесса по делу о предполагаемых сексуальных домогательствах к женщине в центре Риги. По версии заявительницы, к ней пристали двое мужчин, похожих на выходцев из Индии или Пакистана. Однако следствие не нашло доказательств ее утверждения. Проверка возможного предоставления заведомо ложных показаний и введение общества в заблуждение продолжается. В прокуратуре сообщили, что 28 сентября вышестоящий прокурор рассмотрел жалобу женщины. По итогам проверки не было обнаружено оснований для отмены решения надзирающего прокурора от 25 августа и постановления следователя от 21 июля о прекращении уголовного процесса. Это решение можно было обжаловать у следователя вышестоящего прокурора в течение 10 дней с момента получения постановления. В настоящее время такая жалоба поступила и находится на рассмотрении. Согласно закону, срок ее рассмотрения составляет 30 дней со дня получения. Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь, ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пек. Ко мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Впереди у нас 3 часа увлекательных историй музыки мирового класса, совершенно, конечно, потрясающих программ. И, внимание, я хочу, может быть, уже так немножко проанонсировать и подвесить в воздухе интригу. Совсем скоро у нас начнется игра, по результатам которой можно будет на «Радио Мелодия» выиграть 2 VIP-билета на концерт «Селин Дион» в Париже. Да-да, вы получите не только билеты, но еще и билет на самолет до самого Парижа. Заинтересовались? Вот об этом совсем скоро будем уже говорить во всех подробностях.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, а пока у меня для вас совершенно невероятная история. Представьте себе, завтра утром на ваш счет неожиданно падает весьма и весьма приличная сумма. Ну, скажем так, не миллион, но ощутимо. Вот что вы сделаете первым делом? Купите билет к морю, наконец-то переклеите обои в коридоре, на который смотрите уже 5-й год. В общем, не торопитесь с ответом. Оказывается, он сильно зависит от того, где, в каком районе в Латвии вы живете. Банк «Цитаделы» опросил жителей страны, на что бы они потратили дополнительные деньги. Ну и лидер в целом очень и очень предсказуем. Путешествие. А вот дальше начинается самое интересное. Карта Латвии буквально раскололась пополам. В Риге за путешествия выступают 57%, за ремонт дома – 40%. Рижанин хочет уехать, а вот в Курземе все наоборот. Ремонт выбирают 56%, а путешествия – 48%. Видземе и Земгале тоже побеждает дом – 51% и 48% за ремонт. Латгалия ближе все-таки к столице. 54% мечтают о поездке. Ну, а теперь давайте проанализируем эти данные согласно возрасту. Кто все-таки больше всех рвется в дорогу? Не студенты. Среди людей от 50 до 59 путешествовать хотят 56%. Молодежь в возрасте от 18 до 29 – только 50%. Зато молодые в 2 раза охотнее тратятся на вещи и концерты. 28% хотят потратить деньги на покупки, 21% – на живую музыку. Ну и теперь, конечно, мужчины с женщинами. Давайте их проанализируем. Женщины чаще мечтают о поездках – 56%, и вдвое чаще готовы вложиться в учебу и курсы. А что же мужчины, спросите вы? 44% отложили бы деньги или инвестировали. Ну, в общем, романтики, что тут скажешь. И знаете, о чем я подумал? Рижанин, который хочет уехать, и житель Курземе, который хочет починить крышу дома, на самом-то деле мечтают об одном и том же. О чувстве, что жизнь стала немножечко лучше. Просто один ищет это чувство где-то там далеко, а другой у себя во дворе. И меня, честно говоря, очень радуют эти 56% людей, которым за 50. Дети выросли, кредиты потихонечку, тьфу-тьфу-тьфу, закрыты, и вдруг выясняется, что мир по-прежнему интересен. Ну а молодежь, конечно, идет на концерты. Значит, музыка еще нужна живая, а не только из телефона. Поэтому, знаете, хочется вам оставить маленькое задание на сегодня. Вечером вот спросите своих близких, на что бы ты, дескать, потратил лишние деньги. Причем не ради денег, а ради ответа. И, скорее всего, вы узнаете о человеке рядом с вами больше, чем за год разговоров о погоде. А уж если ваши мечты совпадут, то считайте, что у вас уже появился общий план. Оставайтесь на «Радио Мелодия». Мы всегда тратим эфир на самое ценное, на хорошие песни.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВСЛИБА. Запишись на epoliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. Trīs veidi – 100 vai 118 grami – 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung – 500 gramu – 6 eiro – 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line – 1 kilograms – 59 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
5: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Хорошая девочка, сколько всего взрослые иногда вкладывают в эти слова? Вежливая, аккуратная, помогает по дому, не спорит. А умеет ли она сказать, чего хочет сама, принимать самостоятельные решения, отказаться, если предлагают что-то неподходящее? Мир вокруг нас меняется, и представление о воспитании тоже. Какие навыки пригодятся девочке, чтобы уверенно чувствовать себя во взрослой жизни – рассказала психолог Надежда Королева, и с ее мнением ознакомился Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Современное воспитание девочек должно быть ориентировано на формирование самостоятельной и гармоничной личности, способной сочетать традиционные бытовые навыки с современными реалиями и адаптивностью к жизни. Раньше мы оценивали девочку по тому, как она будет печь вам пироги, а сейчас она должна быстро находить правильное приложение в компьютере или в телефоне и найти еще промокод, чтобы получить бесплатную доставку. Это и будет сейчас правильный навык. Раньше мы растили хозяек дома, а сейчас нам нужно вырастить хозяйку жизни, которая могла бы и пироги испечь, и, если надо, стартап запустить, сказала психолог. Также она добавила, что девочки должны расти в позитивной обстановке. Самое главное, дорогие мамы, вы должны быть счастливы. И если вы счастливы, то ваши девочки вырастают счастливыми. Старайся показывать максимально какие-то хорошие, правильные навыки. Держи себя в руках и старайся максимально показывать оптимизм.
1: Испечь пирог и запустить стартап звучит внушительно. Главное, чтобы мы теперь не составили для девочек еще более длинный список обязанностей. Раньше требовалось быть хорошей хозяйкой, теперь хорошей хозяйкой, предпринимателем, специалистом по приложениям и человек, который всегда знает промокод. Причем желательно все это с улыбкой. Умение готовить, общаться с деньгами, пользоваться техникой пригодится любому ребенку. Мальчику тоже неплохо бы знать, откуда в доме появляется ужин. Хотя бы на тот крайний случай, если приложение с доставкой перестанет работать. А вот мысль о том, что мама обязательно должна быть счастливой, хочется немного смягчить. Мамы ведь тоже люди. Они устают, волнуются, иногда хотят тишины. И после сложного дня последнее, что им нужно – дополнительное чувство вины за недостаточно радостное выражение лица. Вряд ли стоит превращать семейную жизнь в спектакль, где взрослые всегда бодры и все прекрасно. И, наверное, полезно почаще замечать в девочках то, что-то, кроме красоты и послушания. Как интересно она придумала, как разбиралась с трудной задачей, как поддержала подругу. Тогда у нее будет больше поводов ценить себя. А пироги, ну, захочет, научится готовить. Возможно, еще и нас научит. Вы слушаете радио «Мелодия», продолжаем музыкой мирового класса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Есть вопросы, способные превратить спокойную беседу в горячий спор. Какой фильм самый лучший? Чья музыка останется навсегда? Ну и, конечно же, вопрос номер один – кто величайший футболист в истории? На последний вопрос Криштиану Роналду знает ответ. Причем настолько уверенно, что обсуждение, по его мнению, можно заканчивать. О самооценке, больших амбициях и соперничестве, которому уже тесно на футбольном поле, Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Криштиану Роналду вновь заявил, что считает себя лучшим футболистом в истории, подчеркнув: «Я лучший в истории» и точка, а также отметил, что не знает никого лучше себя. Форвард назвал себя лучшим игроком, ссылаясь на личную статистику и цифры. Слова прозвучали в интервью CNN Portugal на фоне недавних обсуждений вокруг его выступлений и карьеры. Свое многолетнее противостояние с Лионелем Месси Роналду сравнил с легендарным соперничеством Айртона Силны и Алена Проста в «Формуле-1». Португальский нападающий также продолжает погоню за историческим достижением. На его счету уже 980 официальных голов за карьеру, и он намерен добраться до отметки в 1000 мячей.
6: «Я лучший в истории и точка». Какая удобная формулировка. Никаких мучительных сомнений, никаких «возможно» и там «смотря с кем сравнивать». Сказал и пошел дальше тренироваться. Впрочем, в случае с Роналду за словами стоят годы работы и огромная карьера. Можно спорить с его выводами, однако саму готовность столько лет держать высокую планку трудно не уважать. Другое дело, что слово «лучший» у каждого означает свое. Одни считают забитые голы, другие вспоминают передачи, после которой весь стадион ахнул. Третий до сих пор любит футболиста, чья фотография висела у него над кроватью в детстве. И попробуйте убедить такого человека таблицей. С музыкой это ведь тоже похожая история. У одного исполнителя больше проданных пластинок, у другого наград. А вот ваша любимая песня может принадлежать человеку, который ни в одних, ни в каких там рейтингах не лидировал. Просто она прозвучала в нужный момент и осталась с вами. Поэтому футбольные споры, наверное, и не заканчиваются. В них участвуют цифры, память, наши собственные чувства. Роналду может поставить точку в своем ответе, а болельщики все равно продолжат разговор. И знаете, я думаю, что нам тоже иногда пригодится немного такой уверенности. Хотя бы для начала достаточно сказать: «У меня получится», вот таким же тоном, как сказал Роналду. Объявлять себя лучшим в истории можно чуть-чуть попозже, но убавить этот скепсис в собственных силах. Вы слушаете «Радио Мелодия», а сейчас песня, которая наверняка пробудит ваши какие-то самые сокровенные воспоминания и у которой наверняка есть свои преданные болельщики.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, даже самые знаменитые певицы могут отказать в покупке. А вот дальше все зависит от того, как отказ прозвучал и как его услышали. Знаменитая певица Келли Кларксон отправилась в магазин в Нью-Йорке, а вот вышла оттуда с ощущением, будто бы оказалась героиней «Красотки», которую, если вы помните, вот как Джулию Робертс выгнали буквально из магазина, сказав, что ей тут нечего делать, поскольку явно она не сможет купить те вещи, которые здесь выставлены.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Вся эта история произошла в бруклинском Art of Play. Там продают головоломки, игры, всевозможные игрушки, книги, вещи для дома. А внутри еще даже есть небольшой театр на 26 мест, где выступают фокусники. Келли Кларксон заинтересовала механическая птица по имени Молли, которая умеет петь и танцевать. В самом деле вещь очень необычная и, судя по фотографии ценника, не дешевая – 15 тысяч долларов. По словам певицы, она спросила, можно ли купить эту птицу. Сотрудник, ну вот опять-таки мы все, это ее версия, кинул ее таким оценивающим взглядом, назвал сквозь зубы цену и предложил, давайте я вам подберу что-нибудь подешевле. Кларксон воспринимает это как намек. Такую покупку, дескать, она себе позволить не может. Ну и обидевшись, ушла, хлопнув дверью, и рассказала об этом на весь мир в своих соцсетях. Написала, что специально приехала, дескать, в Бруклин, собиралась приобрести несколько вещей, но из-за вот хамоватого продавца магазин потерял крупную продажу. Ну а затем вспомнила эту самую знаменитую сцену из «Красотки», где героиню Джулии Робертс встречают в дорогом бутике так, как будто бы ей там нечего и делать. Позже она возвращается с пакетами покупок и сообщает продавцам, какую большую ошибку они там совершили. У Кларксон вместо пакетов оказался пост в соцсети, эффект тоже получился заметный. Магазин ответил уже на следующий день. По его версии, проблема вообще не в деньгах. Молли – уникальная механическая птица, закрепленная на стене. Она участвует в представлениях и не продается. Представители Art of Play заявили, что одинаково рады и покупателям, и тем, кто просто пришел в магазин посмотреть. И пожаловались на волну возмущения после публикации знаменитости вот с этой многомиллионной аудиторией. А закончили они ответ строчкой из хита самой Келли Кларксон. Помните, у нее была песня «То, что нас не убивает, делает сильнее». В обычный день это могло бы сойти за музыкальный комплимент, ну а во время ссоры скорее дополнительный повод ее продолжить. Певица действительно продолжила. Она утверждает, что сотрудник ей прямо сказал, что птица продается и стоит 15 тысяч долларов, и опубликовала фотографию ценника с надписью «Поющая птица». И дальше она обвинила магазин во лжи и добавила, поддержка малого бизнеса не означает, что можно ему прощать пренебрежительное отношение к посетителям. Хотя сам магазин она назвала очень интересным. Тем не менее, появилась еще одна деталь. После публикации «Hollywood Reporter» читатель обратил внимание редакции на прежние сообщения магазина. И в этих сообщениях Молли уже называли талисманом магазина и отмечали, что продавать ее не собираются. Так что, может быть, ценник еще там остался каким-то образом, но вопрос остается, обозначает ли он предложение о продаже и что именно сказал сотрудник знаменитости и каким тоном. Может быть, действительно знаменитую покупательницу встретили невежливо, отказ она восприняла болезненнее, чем предполагал продавец. Но Молли пока что остается на стене. Поет, танцует и, кажется, единственная в этой истории не пишет гневных постов. А вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего вечера. И пусть покупки вас радуют, а если приходится говорить «нет», пусть это получается без большой сцены.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Ка-чинг!
1: Пробки на радио «Мелодия».
2: Приближается вечер, а вместе с ним уже стартовал час пик в латвийской столице. К этому моменту от 5 до 6 баллов. Монитор показывает 34 затора. Понятно, что затруднений скоро будет гораздо больше, и они увеличатся по своей протяженности. Пока же еще можно местами проехать с ветерком, при этом мы не превышаем и не нарушаем. Кстати, подвели итоги прошлой недели. 405 ДТП за 5 рабочих дней, это 80 за сутки. Вроде немало, но еще недавно средний показатель составлял 92 ДТП. За вчерашний понедельник были зарегистрированы в городе 64 аварии. Это вообще возвращает нас к показателю 4-5-летней давности. Будем это расценивать как положительный момент и отметим заторы, которые создают наибольшие трудности. В Чекуркалнсе на Крустобазнице с Ивискалю от 12 минут. Примерно столько же можно оставить на Густава Земгалы Гатвы перед Брийба с направления Восточной магистрали. В центре растет затор на Валдемара в сторону Вантового моста, а в Пардаугаве плотно на Даугавгривас и на Слукас в сторону перекрестка с Юрмалы с Гатвы. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного продолжения дня и будем внимательны.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
5: Укрепляй свой организм осенью в аптеках «Апотека». В этом месяце на детские витамины «Марсейши» скидки до 60% и скидка 50% на продукты бренда «Провизор» при покупке любых двух. Сочетай на свой выбор из широкого ассортимента минералов «Провизор» и выбирай железо, цинк, безглицинат магния или новый жидкий магний «Провизор Drink and Go», который удобно принимать прямо из саше. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте «Билишу сервис». Звук живой.
1: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
7: Латинский квартал. Расположенный на левом берегу Сены, на склонах горы Сент-Женевьев, Латинский квартал со времен Средневековья является университетским центром Парижа, или, как еще его называют, мозгом города. Имя свое, раскинувшееся вокруг Сорбонны квартал, получил от латинского языка, на котором раньше преподавали в этом старейшем университете Европы, а также общались между собой профессора и студенты. До сих пор здесь царит атмосфера прошлого. И не только благодаря старинным узеньким улочкам, в которых не всегда могут разойтись даже два человека, но и большому количеству исторических памятников. Это и музей Средневековья, включающий в себя древнейшие сооружения Парижа римские термы и построенный в 15 веке особняк Клюни и церковь Сент-Этьен-Дюмон, в которой по преданию покоится покровительница Парижа Святая Женевьева, и пантеон – усыпальница Вольтера, Виктора Гюго, Жана-Жака Руссо и многих других великих французов. Под куполом Пантеона находится одна из главных смотровых площадок города, откуда открывается вид далеко за пределы Латинского квартала. Недвижимость в этом районе в течение многих веков приобретали и снимали не только студенты, профессора и представители парижской богемы, но и видные политические деятели. Например, в конце 18 века здесь жил сам Наполеон, еженедельно оплачивая заоблачную по тем временам ренту в 3 франка. Сейчас цены на жилье в Латинском квартале, превратившемся в один из туристических центров Парижа, стали неподъемными для большинства студентов. Но учащиеся Сорбонны и других вузов часто появляются здесь, чтобы вкусно перекусить или попросту пообщаться в одной из многочисленных недорогих забегаловок, а также поискать какое-нибудь редкое чтиво в местных книжных лавках.
1: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер пообещал выделить 1 000 000 евро на развитие киноиндустрии с 2028 года. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андерс Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 000 000 евро ежегодно с 2028 года. Однако пока не ясно, из каких источников планируется обеспечивать это финансирование. Премьер-министр, встретившийся во вторник в кабинете министров с представителями отрасли, заявил журналистам, что к этому вопросу планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, которая выделяется без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика больше не будет продолжаться. По его словам, достигнута договоренность о разработке для киноиндустрии четкой модели финансирования, на которую отрасль сможет рассчитывать. Премьер-министр подчеркнул, что киноиндустрию нельзя оставлять без финансирования. Он пояснил, что один блок вопросов касается контента, созданного в Латвии, а другой – того, как эффективнее привлекать зарубежных представителей киноиндустрии к съемкам фильмов в стране. Он привел пример: Министерство финансов готово освободить зарубежных киноиндустрию от налога на добавленную стоимость, однако существуют и другие налоги и расходы. По мнению премьер-министра, это неправильно, и в этой сфере Латвия не может конкурировать с Литвой и Эстонией. «Я заверил представителей отрасли, что поддержу ее в правительстве, в том числе при обсуждении госбюджета. Мы решим этот вопрос и разработаем устойчивую модель, чтобы отрасль могла спокойно работать и четко понимать, на что рассчитывать в дальнейшем», – заявил Кулбергс. По его словам, премьер-министр должен смотреть на ситуацию шире, чем интересы одной отрасли. Для него также важно, какой вклад в Латвию готовы вносить партнеры по сотрудничеству. Премьер-министр пришел к выводу, что выгоды для безопасности Латвии и других отраслей значительно превышают выгоды, которые один лишь налог на стриминговые платформы мог бы принести киноиндустрии. Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума отметила, что стороны пришли к взаимопониманию. Рано или поздно необходимо ввести отчисления международных и местных стриминговых платформ на развитие национального кино. По ее словам, это важно. Она выразила надежду, что в следующем году будут предприняты последовательные шаги для принятия соответствующего закона. Отвечая на вопрос, уверена ли она, что киноиндустрия получит финансирование в размере 1 000 000 евро, Риетума заявила: «Мы живем в такое время, когда гарантий нет». По ее мнению, если предлагается такой компромиссный вариант, то он и будет реализован. Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И у меня для вас невероятная наша латвийская история. Вы когда-нибудь гуляли по какому-нибудь старому городу и пытались заглянуть за чужой забор? Заглянуть и посмотреть, что же там такое? Сад, яблони, может быть, кто-то пьет чай на скамейке? Ведь нам всегда интересно, что там за калиткой. Так вот, в Кулдыге скоро разрешат не только заглянуть, но и войти.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 4 мая 2027 года в Кулдыге откроется проект под названием «Сад старого города». Это часть программы «Лепая культурная столица Европы-2027». Идея простая, очень трогательная. Жители старого города открывают для гостей свои дворы и сады. Занимается этим Кулдыгский центр реставрации. Руководит им Илзе Зариня. Сейчас открытых садов 5, а благодаря программе «Лепая 2027» добавится еще 5. Гостей будет водить художница Кристина Абика. А сад у католического храма уже много лет бережно ведет женщина по имени Сандра. Есть и совершенно новая история. Анита Силе купила заброшенный двор со старыми яблонями. Там все заросло, все одичало, и теперь она приводит его в порядок вместе с двумя соседями. Представьте, 3 человека, которые раньше просто кивали друг другу, теперь вместе обрезают яблони. Зачем все это? Организаторы говорят честно, умение ухаживать за городским садом во многом было утрачено. Заборы и уединение куда-то исчезли, дворы стали общими, ничьими, и теперь эти навыки хотят вернуть. А еще сохранить живую жизнь в старом городе, который после включения в список ЮНЕСКО стал очень популярным у туристов. И такая вот очень важная деталь. Не все жители хотят открывать свои дворы. И это вполне нормально. Сад ведь это дело личное. Поэтому каждый двор в проекте – это решение конкретной семьи, а не распоряжение кого-то сверху. И вот знаете, о чем я подумал? Мы-то привыкли, что красота города – это фасады, мосты, соборы. А настоящая душа города живет порой во дворах. Там, где сохнет белье, где старая скамейка, яблоко падает прямо на дорожку. Открыть свой сад незнакомцу – это ведь акт доверия. Как пригласить в гости человека, которого видишь впервые? И кажется, именно такого доверия нам всем сейчас немного не хватает. Поэтому запишите у себя, пометьте в календаре. Весна 27-го года, Кулдыга. Ну а пока посмотрите на свой собственный двор или балкон. Посадите что-нибудь этой осенью. Луковицы тюльпанов как раз сейчас уходят в землю. Весной вы удивитесь, как много можно вырастить из одной маленькой надежды. Оставайтесь на радио «Мелодия». Наш эфир всегда открыт для гостей. Калитку мы не запираем.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 5 до 6 с хвостиком. Заторы в латвийской столице продолжают расти. Пока их 48, но это ненадолго, потому что выехали с трудовых мест и влились в поток 5-часовые. А значит, трафик уплотнится и пробок прибавится. Тем временем мы получили сообщение от Александра Карташова. Он рассказал о помехе на дороге.
2: Добрый вечер. Дорожная информация тайного агента Александра. На островном мосту в сторону Пардалговы встала в правой полосе машинка, так что будьте там повнимательнее, потому что там уже 70. Как-то так, всем удачи.
1: Спасибо Александру, что предупредил. Вы тоже, друзья, если вдруг что-то мешает движению, не сочтите за труд, сигнализируйте по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вернемся к пробкам. Получасовой затор на Крустобазнице. В центре участок Валдемара-Вантовый мост и далее до перекрестка с Мелсила займет в общей сложности примерно 25 минут. Это самые затратные по времени маршруты, все остальное до 15 минут. Что ж, стараемся объезжать самые проблемные участки, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
4: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря. Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билеша Сервис».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Раньше подозрительное письмо часто выдавало себя уже первой строчкой. Неизвестный благодетель обещал вам миллионы, обращался к вам «дорогой победитель», а почему-то очень плохо знал русский язык. А вот теперь разоблачить обман сложнее. Сообщение может быть вежливым, грамотным, вполне убедительным. Мы все чаще обсуждаем, как искусственный интеллект помогает работать и учиться, но те же самые возможности интересуют и людей, чьи намерения далеко не добрые. Об этой стороне развития технологий говорил Билл Гейтс. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал значительное увеличение количества кибератак с применением искусственного интеллекта в 2027 году. Соответствующее заявление он сделал 11 октября в интервью телеканалу CNN. По словам Гейтса, именно в сфере кибербезопасности в ближайшее время произойдут наиболее резкие изменения. Он отметил, что в течение следующего года мир может столкнуться с множеством проблем, связанных с цифровыми угрозами. Направление, в котором мы, вероятно, увидим наиболее резкие изменения в течение следующего года, это кибератаки. В течение следующего года нас ждет множество неприятных сюрпризов, прежде всего в сфере кибербезопасности, подчеркнул Гейтс. Бизнесмен считает, что на данном этапе основная опасность заключается не в риске выхода технологий из-под контроля человека, а в использовании инструментов искусственного интеллекта злоумышленниками.
1: В фантастических фильмах опасный искусственный интеллект обычно ведет себя эффектно, захватывает управление, зажигает красный глаз и металлическим голосом сообщает человечеству плохие новости. А в жизни все может выглядеть гораздо более обыденно. Придет там вам сообщение «Здрасте, возникла небольшая проблема, подтвердите данные». И вот никакого красного глаза, только знакомая просьба разобраться с какой-то неприятностью. Причем срочно, и это срочно заслуживает отдельного внимания. Когда нас торопят, ведь трудно спокойно подумать. Особенно если речь идет про деньги, работу близкого человека, хочется сразу, немедленно помочь, исправить, спасти, а вопросы задать потом. А вот мне кажется, что самое разумное – оставить за собой право на паузу. Даже если собеседник очень убедителен, сказать «подождите, я сейчас проверю». Перезвонить по номеру, который уже был у вас, а не по тому, который вам только что прислали. Технологии становятся сложнее, желание воспользоваться чужой доверчивостью, увы, давно знакомо. И среди всех новых возможностей стоит сохранить одну старую привычку. Сначала разобраться, а потом действовать. Вы слушаете «Радио Мелодия». А сейчас можно никуда не спешить. Впереди музыка мирового класса.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
0: Более 30 лет они покоряют.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пек. Бывает, открываешь телефон, чтобы посмотреть погоду, отвечаешь на сообщение, затем читаешь новости, проверяешь почту. Через 10 минут убираешь телефон, погоду, конечно, так и не посмотрел. Но ведь при этом все время был занят. И порой целый день проходит похожим образом. Начинаем одно, отвлекаемся на другое, вспоминаем про третье. К вечеру сил нет, а список дел смотрит на нас с легким укором. Как совмещать занятия удобно и когда лучше дать каждому свою очередь, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ответить на сообщение, дописать рабочий отчет, приготовить ужин и одновременно обдумать планы на вечер – многие привыкли делать все это практически без остановки. Кажется, что так можно успеть больше, но на деле постоянное переключение между делами часто отнимает время и силы. Совмещать несколько дел удобно, если они не требуют полной концентрации. Например, можно слушать подкаст во время уборки или включить музыку, пока готовишь ужин. Быстро переключаться между задачами бывает полезно и в неожиданных ситуациях, когда нужно оперативно реагировать на происходящее. Но если работа требует внимания и глубокого погружения, постоянные отвлечения могут только помешать. Человеческий мозг не умеет полноценно выполнять несколько сложных задач одновременно. Вместо этого он быстро переключается с одной на другую, каждый раз заново собирая внимание. Из-за этого на работу уходит больше времени, повышается вероятность ошибок, а запоминать информацию становится сложнее. Если постоянно отвлекаться на уведомления, сообщения и посторонние дела, к концу дня может появиться сильная усталость. Вместо попыток сделать все сразу, можно попробовать сосредоточиться на одном деле. Для этого стоит заранее распределять задачи по важности, выделить на них отдельное время и отключать уведомления, которые не требуют немедленного ответа.
1: Есть особое удовольствие вычеркнуть законченное дело из списка. А вот с остальными пунктами сложнее. Сел разбираться с документами, пришло сообщение. Отвлекся, вспомнил, что нужно заказать продукты. Открыл магазин, позвонили. После разговора сидишь перед экраном и пытаешься понять, а где же, собственно, документы? Самое неприятное каждому из этих дел действительно нужно наше внимание. Просто все они почему-то решили получить его одновременно. Мне кажется, что иногда полезно задать себе очень простой вопрос. Что сейчас я хочу закончить? Не вообще успеть за день, а довести до конца в ближайшее время. Написать письмо, разобрать там какую-то полку захламленную, спокойно прочитать страницу, не возвращаясь 5 раз к началу. Главное в этом не слишком увлечься. Чтобы, знаете, так купить красивый ежедневник, пытаться установить приложение для планирования, выбрать цвет для каждой категории дел и в результате потратить на организацию уборки больше времени, чем на саму уборку. Иногда хочется разрешить себе одно занятие за раз. Разговор так разговор, просмотр фильма так фильм. А если готовим ужин под радио, тут мы, конечно, с удовольствием составим вам компанию. Вы слушаете «Радио Мелодия», впереди у нас столько музыка мирового класса. И если есть такая возможность, послушайте следующую песню целиком.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас, ну, совершенно невероятная история. Давайте представим себе картинку. Вы садитесь в самолет, пристегиваетесь, слышите голос из кабины «Добрый день», говорит командир корабля, вам улыбается бортпроводница, и вы даже не подозреваете, что в этот момент на борту происходит семейное чудо. Причем о нем не знают даже сами члены этой семьи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В общем, история эта приключилась в августе на рейсе нидерландской авиакомпании KLM из Амстердама. Второй пилот Зуи де Брюин, ей 22 года. Командир корабля и ее отец Михел, он летает уже 35 лет, учиться начал еще в 1992, а в салоне работала бортпроводницей ее мама Марьян ван Нойен. Получается, что на одном рейсе работала абсолютно вся семья. Папа за штурвалом, дочка справа от него, мама в салоне с пассажирами. Самое удивительное, что никто из них заранее не знал, что они полетят вместе. Оказывается, расписание это составляла авиакомпания, и случайно вот так все совпало. Представьте эту сцену в аэропорту. Дочь открывает список экипажа, а там папа. Потом поднимается на борт самолета, а там мама. Но и это еще не все. В этой истории есть потрясающая, вот я бы сказал, такая вишенка на торте. Родители Зуи когда-то познакомились именно в самолете на рейсе. Так что для нее этот полет стал, как она сказала, моментом, когда круг замкнулся. Любовь к небу у нее с детства. Маленькой девочкой она приходила к папе на работу, смотрела на кабину, на приборы, и все, пропала. В 17 лет поступила в летную академию КЛМ, через 2 года ее окончила, и вот с тех пор успела полетать с отцом уже 5 раз, ну а с мамой всего один. И знаете, о чем я подумал? Мы часто говорим, что дети уходят своей дорогой, ну и это правильно. Но иногда их дорога идет прямо рядом с нашей, просто на другом кресле. Отец 35 лет водил самолеты, и вот однажды поворачивает голову, а справа сидит его дочь. Не пассажир, не ребенок на экскурсии, а коллега. Наверное, это самая высокая оценка, которую может получить родитель. Ребенок посмотрел на твою работу и сказал: «Я тоже так хочу». Я думаю, что стоит, может быть, даже сегодня вечером рассказать своим детям о своей работе. Не устал, все нормально, а вот по-настоящему, что вы делаете, что вам в этой работе нравится. А может быть, возьмите их однажды с собой в офис. Кто знает, вдруг через 20 лет вы окажетесь тоже в одном экипаже. Оставайтесь на радио «Мелодия», у нас в эфире всегда спокойный полет. Турбулентность может быть только на припевах.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой ВЭСА-ЛЫБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
7: спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
8: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
7: Магний для нервов?
8: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
7: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
9: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
10: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
11: Яйца Англси. Одно из главных сокровищ валлийской национальной кухни, блюдо под названием «Яйца Англси», уже давно приобрело популярность за пределами Уэльса и знакомо британским гурманам. Представляет оно собой запеканку из вареных яиц, сыра, картофельного пюре и лука-порея. Появилось это блюдо несколько веков назад на острове Англси, расположенном на северо-западе Уэльса. Местные находчивые крестьяне придумали, как из вчерашних остатков и не очень свежего сыра приготовить блюдо, может быть, и не очень аппетитное на вид, зато сытное и, главное, очень вкусное. Сегодня существует множество рецептов запеканки яйца Англси. Британские повара экспериментируют со всевозможными приправами и дополнительными ингредиентами. Тем не менее, основные компоненты – яйца, сыр, картофель и лук-порей из блюда никогда не исключаются. В некоторых ресторанах яйца Англси могут подаваться в качестве гарнира, например, к мясу. Но большинство консервативных валлийцев рассматривают их исключительно как самостоятельное блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Из собранного на пляже Вентспилса песка извлекут нефтепродукты и отправят на переработку. Далее об этом и других событиях более подробно. На пляжах города и края Вентспилс завершен сбор нефтяного загрязнения, выброшенного на берег в конце сентября. На городском побережье собрали около 900 мешков или более 20 тонн загрязненного материала. На побережье Вентспилсского края также собрали более 700 мешков загрязнения. Компания по управлению опасными отходами Sea Oil Recovery приняла более 20 тонн загрязненного материала и обеспечит его дальнейшую утилизацию, а также переработку извлеченных из него нефтепродуктов. В ближайшее время компания примет оставшийся объем материала, собранного в других местах побережья края. Oil Recovery провела лабораторные анализы загрязненного материала. Они подтвердили, что в нем преобладают легкие нефтепродукты. Результаты совпадают с данными анализов, имеющимися в распоряжении Государственной службы окружающей среды. В пробах, взятых на побережье Курзама, также обнаружены преимущественно легкие нефтепродукты, а именно дизельное топливо и газоиль. Член правления Oil Recovery Наурис Бертманис отмечает, что собранный на пляже материал нельзя считать обычными отходами. Это загрязненный нефтепродуктами песок, в котором их остатки смешались с песчаной массой. Такой материал нельзя оставлять в окружающей среде или просто где-то закапывать. Сначала компания передаст собранные отходы партнеру, у которого есть соответствующее разрешение на осуществление загрязняющей деятельности для первичной обработки смеси. Там нефтепродукты отделят от общей массы, затем их доставят на перерабатывающий комплекс Oil Recovery в Риге, где они будут регенерированы с использованием механических, физиохимических технологий и дистилляции. В ходе этого процесса из нефтепродуктов удалят воду, осадок и другие примеси, подготавливая к дальнейшей переработке и использованию в промышленных процессах. Таким образом, отделенные нефтепродукты не будут сжигать или закапывать, они вернутся в оборот в качестве ресурса в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Бертманис отметил, что после отделения песка фракция нефтепродуктов вернется в распоряжение компании. Позднее будет принято решение о наиболее подходящем способе ее безопасной переработки. 26 сентября нефтепродукты обнаружили на всем протяжении городского пляжа Вентспилса, а также на побережье Вентспилсского края. Государственная служба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями Латвии и зарубежных стран, чтобы установить судно, с которого предположительно нефтепродукты были незаконно сброшены в море. Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Давайте вспомним вот эти летние вечера на даче. Тихо, тепло, и вдруг над ухом этот противный звук, такой тонкий, такой визгливый.

0: Акватории живут колонии комаров. И чтобы они размножались, их нужно кормить кровью. Можно специальным аппаратом, а можно и по старинке. И Вероника выбрала второе. Она засовывает руку в клетку, и сотни комаров садятся на нее одновременно. Обычно это бывает примерно раз в неделю, а во время экспериментов до 4 раз в неделю. Что она чувствует, как вы думаете? По ее словам, легкое покалывание. Самое потом трудное – следующий час. Нужно сдержаться и не чесать. Поэтому Вероника старательно отвлекает себя чем угодно. Кстати, кормит она только здоровые колонии. Комаров, которые могут быть опасны, кормят исключительно через аппарат. Зачем же все это, спросите вы? Вероника изучает болезни, которые переносят комары. Например, лихорадку Росс-Ривер или язву Бурули. Случаев этой язвы в Австралии стало заметно больше. Со 135 в 2020 году до 238 случаев к концу 2023. А вот чтобы понять, как остановить эту болезнь, нужно понять комара. А еще у этой Вероники около 13 тысяч подписчиков в Инстаграме, где она с юмором рассказывает о своей работе. В Австралии около 300 видов комаров, так что материала для, я понимаю, ее блогерского опыта хватает. И знаете, о чем я подумал? Мы ведь все ненавидим комаров, это понятно. Но кто-то ведь должен посмотреть на них не с раздражением, а с интересом. Сесть рядом с тем, что всем неприятно, и спокойно спросить: «Дружок мой, а как же ты устроен?» Мне кажется, в этом и есть настоящий профессионализм. Не когда тебе все нравится, а когда ты можешь терпеть неудобства ради дела, которое важнее тебя. Поэтому совет от Вероники пригодится нам всем и не только этим летом. Если укусили, не чешите. Это касается и комаров, и обидных слов, и неприятных писем от начальства. Отвлекитесь на час. Скорее всего, потом и чесаться уже не захочется. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы стараемся не жужжать, а наоборот развлекать вас исключительно приятными мелодиями мирового класса.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио Мелодия.
1: За минувший час картина движения в латвийской столице изменилась дважды. Сначала трафик достиг максимального уровня 8,5 баллов в промежутке 17.20 до 17.45, а к этой минуте загруженность дорог, наоборот, снизилась более чем на 40%. В итоге 5 баллов в среднем по городу в данный момент. При этом еще можно при желании найти красные и бордовые пробки. Около 10 минут можно оставить на участке Густава Земгалагатвы перед Бриевас в направлении Восточной магистрали, примерно столько же на Круспилс по направлению Гранита со стороны моста Славу, на Карля Ульмани Гатве в сторону центра, на участке Валдемара Вантовый мост и далее до Мелнсила. Плотное движение в центре города, но в целом уже виден свет в конце тоннеля, если можно так образно охарактеризовать вечерний час пик. Пусть все и дальше улучшается, главное — берегите себя и уважайте других участников движения. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, удачного доезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай, вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики, прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря, Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билишу Сервис».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили статью BBC, в которой рассказывается о том, как норвежские мореплаватели достигли берегов Северной Америки примерно на 5 столетий раньше Христофора Колумба.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это детально. Значит, за 5 веков до того, как Колумб торжественно воткнул свой флаг на берегах Нового Света, там, оказывается, уже вовсю стояли деревянные дома европейцев.
3: И работали кузницы. Причем, заметь, вообще без всяких фанфар, громких заявлений или там огромных королевских экспедиций.
2: Да, они просто, грубо говоря, перепрыгивали через океан. Используя Исландию и Гренландию как такие удобные транзитные пункты. И наша миссия сегодня в этом глубоком разборе — понять, как древние скандинавские саги вдруг превратились из мифов в абсолютно доказанный исторический факт.
3: Потому что академический мир долгое время считал это все просто красивой литературой. И что здесь действительно захватывает, так это появление материальных доказательств, которые в корне ломают привычную картину мира. В центре всего этого так называемая книга с острова Флатей.
2: А, это тот самый знаменитый манускрипт 14 века.
3: Да-да, именно он. С точнейшими записями о поселениях. И вот тут есть совершенно потрясающая история про 1893 год. Тогда в США проходила гигантская всемирная выставка в честь 400-летия плавания Колумба. И организаторы настолько отчаянно хотели заполучить эту исландскую книгу, что предложили Дании совершенно сумасшедшее соглашение. Они обещали прислать за ней военный корабль.
2: Ого, военный корабль просто ради старой книги?
3: Не только корабль. Еще выделили бы специальный бронепоезд с вооруженной охраной и, плюс ко всему, страховку на $1 миллион по тем временам.
2: Слушай, это звучит так, словно сегодня кто-то отказался бы вести древний жесткий диск, который полностью переписывает историю человечества даже с правительственным эскортом. Датчане же в итоге отказались от сделки?
3: Да, они сочли риск слишком высоким. Но, понимаешь, одних только текстов, даже таких ценных, было мало. Окончательную точку поставила уже физическая археология. В 1960 году раскопали реальный транзитный лагерь викингов в Ланс-о-Медоуз.
2: Это в Канаде, верно?
3: Да. А совсем недавно, в 2021 году, новые радиоуглеродные методы датировки прямо с ювелирной точностью подтвердили, деревья там рубили ровно 1000 лет назад.
2: Фантастика. И ведь удивительно, что они оставили такие монументальные следы, учитывая, что изначально никто из них не планировал становиться великим исследователем. Это ведь не была амбициозная государственная программа. Скорее, вынужденное бегство, да? Зачем им вообще понадобилось плыть в эту неизвестность через океан?
3: Чтобы это понять, нужно взглянуть на их суровую правовую систему. В Исландии действовал парламент Альтинг. И собирался он под открытым небом в уникальном месте, прямо в ущелье на разломе тектонических плит.
2: Место силы, так сказать.
3: Именно. И скалы там создавали такую идеальную акустику, что законы и приговоры было четко слышно тысячам людей. И вот там, в 982 году, Эрик Рыжий услышал свой приговор об изгнании.
1: Продолжим наш рассказ буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме открытия Америки. История о том, как норвежские мореплаватели-викинги сделали это открытие на 5 столетий раньше Колумба.
3: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: И вот там, в 982 году, Эрик Рыжий услышал свой приговор об изгнании.
9: Выходит, эпохальное открытие Северной Америки началось просто из-за жестокой соседской ссоры.
8: Ну, я бы не стала сводить это к банальной ссоре. Убийство, которое совершил Эрик, угрожало хрупкому социальному балансу всего острова. Изгнание было единственной альтернативой бесконечной кровной мести. По закону он лишался права ступать на землю Исландии.
9: То есть у него не было выбора?
8: Да. Оставалось только плыть на запад. В итоге он открыл Гренландию, а уже его сын, Лейф Эриксон, пошел еще дальше.
9: В Хелуланд, Маркланд и Винланд, да.
8: Ту самую землю виноградников.
9: Точно. Ну, слушай, если они плавали туда столетиями, неужели к 1492 году остальная Европа, ну, была вообще ни сном, ни духом? Я вспоминаю письмо Джона Дея.
8: А вот тут начинается самое интересное. Если связать это с общей картиной, то Европа была осведомлена гораздо лучше, чем мы думаем. Письмо Дея Колумбу от 1497 года – это важнейший документ.
10: Что именно он там пишет?
8: Дей очень буднично упоминает, что люди из Бристоля уже давно плавали в те северные края. И самое главное, он подчеркивает, что самому Колумбу этот факт прекрасно известен.
10: Ничего себе! Это же ломает все стереотипы. То есть миф о том, что Колумб плыл в абсолютную неизвестность, сильно раздут.
8: Именно.
10: Это как лететь на самолете из Европы в Америку. Ну, пилоты всегда забирают далеко на север, по дуге большого круга. Потому что Земля круглая и так банально короче. Колумб был опытным навигатором. Он понимал механику пересечения океана. Если земли есть на севере, почему он выбрал самый длинный южный маршрут?
8: Разгадка кроется в целях его экспедиции. Колумб искал не просто земли для выживания, как те же викинги. Он искал конкретную вещь – несметные богатства Азии.
10: А, то есть северный маршрут привел бы его к суровому климату канадских берегов.
8: Да, и он сознательно избегал этого пути. Делал ставку на юг, рассчитывая найти тропическую роскошь Дальнего Востока.
10: То есть мы видим столкновение двух абсолютно разных подходов. Одни искали спасение от правосудия, а другие, по сути, финансировали масштабный венчурный проект по поиску специй.
8: И парадокс истории в том, что настоящие прорывы часто совершаются не благодаря грандиозным компаниям с королевским бюджетом. Открытие норманнов – это результат колоссального риска людей в безвыходной ситуации.
10: Итак, что все это значит? Холодный океан, маленькие лодки и отсутствие громких титулов.
9: И если Колумб действительно знал о землях на севере, но сознательно их обходил, можно ли считать его знаменитое открытие просто масштабной логистической ошибкой в поиске пути в Азию?
8: Ну, очень интересная перспектива.
9: В то время как истинные первооткрыватели остались в тени мировой истории лишь потому, что в X веке просто не существовало хорошего пиар-отдела. Занимательная мысль, чтобы обдумать ее на досуге.
7: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
6: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. Мы уже практически на финишной прямой нашей информационно-развлекательной программы на радио «Мелодия». Олег Пеков все 3 часа вот был в этой студии. Ну и как был? Ну еще побуду несколько минут для того, чтобы рассказать вам еще одну любопытную историю, связанную, конечно же, с кино. Квентин Тарантино, не падайте со стула, решил поставить спектакль. Хотя, конечно, если вспомнить его фильмы, мне кажется, что новость эта выглядит вполне закономерной. У него несколько человек могут сидеть за столом, разговаривать, а зритель уже чувствует, что добром этот разговор не закончится.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: И вот теперь знаменитый режиссер впервые выходит на театральную сцену, причем как автор пьесы и как постановщик. Его пьеса «Кавалер-красавчик» откроется в лондонском Вест-Энде, в театре «Феникс». Главную роль сыграет никто иной, как актер Саша Барон Коэн, тот самый Борат. По информации Variety, предварительные показы начнутся 23 февраля. Официальная премьера назначена на 18 марта. Играть этот спектакль будут до 13 июня, а билеты, кстати, очень демократичные, от 25 фунтов. Самое интересное здесь сам переход Тарантино в театр. Его кино всегда давало актерам то, ради чего многие и выходят на сцену. Яркие реплики, длинные монологи, столкновение характеров. Вроде бы герои говорят о пустяках, спорят, шутят, а за этими словами постепенно обнаруживается то угроза, то обман или борьба за власть. Давайте вспомним хотя бы начало «Бесславных ублюдков». 2 человека беседуют в доме за столом, один задает вежливые вопросы, другой пытается отвечать, и с каждой минутой напряжение становится все сильнее. Для такого действия не нужны погони, смена декораций, достаточно актеров, текста и понимания, кто чего добивается. А вот помните «Омерзительная восьмерка»? Там вообще готовый материал для сцены. Ведь большая часть действия происходит в одной из заснеженной лавки, где собираются люди, которым совершенно не стоит доверять друг другу. Замкнутое пространство, тайны, чужие биографии под сомнением. И вот убрать камеру, посадить перед ними зрительный зал, и вуаля, основа спектакля уже есть. Правда, для своего театрального дебюта Тарантино выбрал другую историю. Действие «Кавалера-красавчика» происходит в Европе 1830-х годов. Эту постановку описывают как авантюрную комедию обмана и переодеваний, вдохновленную классическими приключенческими фильмами старого Голливуда. Судя по рассказам продюсеров, на сцене будет довольно оживленно. В работе участвуют фехтовальщики, акробаты, музыканты. Так что одними разговорами за столом тут дело не ограничится. К словесным поединкам добавятся настоящие с постановщиком боевых сцен. Саша Барон Коэн рассказал о приглашении вот в этот проект в своем фирменном стиле. По его словам, он согласился еще до того, как Тарантино успел закончить первую фразу характерным своим крепким выражением на букву «F», а потом попросил режиссера не делать ему поблажек. Сочетание обещает быть любопытным. Тарантино любит героев, от которых трудно отвести взгляд. Саша Барон Коэн умеет создавать именно таких. Непредсказуемых, наглых, способных поставить окружающих в неловкое положение. Кто еще будет занят в этом спектакле, объявят позже, пока известно главное. Тарантино написал новую историю и сам собирается проверить, как его язык работает перед живым залом. В кино неудачную реплику можно переснять, паузу сократить на монтаже. В театре все происходит здесь и сейчас. И вот это, пожалуй, особенно интересно. Режиссер, привыкший точно управлять вниманием зрителя через камеру, теперь будет делать это со сцены. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем удачного, хорошего вечера. Встретимся завтра утром. Спасибо за внимание.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на «Радио Мелодия».
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
3: Нет, я пью новинку «Нарвастронг формула магния». Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, «Нарвастронг формула магния» 500 миллиграммов помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: «Нарвастронг формула магния». Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

0: Балти, Камелве.
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой.

0: только на Бельшосервис ЛВ. Мегаполисы мира. На радио Мелодия.
1: Буэнос-Айрес.
2: Буэнос-Айрес – столица и главный мегаполис Аргентины. Более того, это один из крупнейших городов во всей Южной Америке. Это место, где с блестящими небоскребами соседствуют колониальные усадьбы и трущобы. Это царство улыбчивых и сильно татуированных людей, уличной еды, интересных музеев и красивых зданий. Сложный, но живой и энергичный город. В Аргентине столицу порой называют «город с разными названиями». Капиталь Федераль и автономный город Буэнос-Айрес, город Пресвятой Троицы и порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров, Байрес, хороший воздух или добрые ветра – таков список официальных и неформальных наименований аргентинской столицы. Сильная мешанина там не только с именем. Буэнос-Айрес порой легко спутать то с одной, то с другой европейской столицей. В нем можно отыскать райончики, напоминающие Париж, Лиссабон или Лондон. Кое-где он похож на Петербург, но в первую очередь Буэнос-Айрес – это танго и футбол. Причем, если танго местные просто любят, но редко кто умеет его танцевать, то футбол и любят, и практикуют. Для местных жителей футбол не просто игра или вид спорта, а настоящая религия. Во многом это заслуга Диего Марадоны, которого здесь боготворят. Школьникам и студентам в Аргентине разрешено прогуливать занятия, если они назначены на время проведения наиболее значимых чемпионатов по футболу. И обязательно в каждом доме найдется национальный флаг, который непременно будет вывешен на улицу в день ответственного футбольного матча. А о том, что творится на улицах в случае победы, и говорить не приходится. Подобно жителям других южных стран и приморских городов, жители Аргентины вообще и Буэнос-Айреса в частности отличаются легким и расслабленным отношением к жизни. Погулять, посидеть в парке и попить мате или пойти в бар и попить пиво – любимые виды досуга. При этом нельзя сказать, что жители Байреса ведут праздную жизнь. Они весьма активны и легки на подъем, особенно после выхода на пенсию. В Буэнос-Айресе в порядке вещей в старшем возрасте, наконец, радостно заняться всем тем, на что раньше не хватало времени. Научиться петь, танцевать танго, рисовать или играть в любительском театре. Жизни в удовольствие способствует не только теплый климат и близость моря, но и национальная привычка чуть ли не с детства ходить к психологу. По статистике, в Аргентине больше всего практикующих психологов на душу населения в мире. И если Соединенные Штаты, например, лидируют по потреблению антидепрессантов, то аргентинцы в 99% случаев обходятся регулярными разговорами со специалистами, услуги которых можно найти за умеренную плату, а в экстренном случае и вовсе бесплатно. Кстати, 0 песо можно потратить и на насыщенную культурную жизнь. Количество бесплатных музеев, выставок, спектаклей, фестивалей, концертов и кинопоказов для всех желающих в Буэнос-Айресе поражают воображение. И это не по случаю юбилея независимости или Дня города. Просто этот город так живет.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Партнеры по правительственной коалиции поддержали предложение ввести в Латвии требования, согласно которому в будущем все автозаправочные станции должны быть обеспечены генераторами и спутниковым интернетом для бесперебойной работы, заявил глава фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Юревец. Он пояснил, что инициатива была разработана после оценки проблем с доступностью государственных услуг и информации, выявленных во время недавних бурь. Предложение предусматривает, что в случае перебоев с электроснабжением автозаправочные станции смогут продолжать работу и обеспечивать продажу топлива. Одновременно на каждой автозаправочной станции необходимо будет обеспечить доступ к спутниковому интернету, чтобы в кризисных ситуациях жители смогли связаться с близкими и получить необходимую информацию. Вопрос об оснащении автозаправочных станций генераторами приобрел актуальность после бури в конце августа. 22 августа на Латвию обрушилась сильнейшая за последние десятилетия летняя буря, которая вызвала масштабные повреждения. Во многих местах оказались недоступны услуги связи, перестали работать автозаправочные станции, а местами и магазины. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя предположения о спорах между партнерами по столичной коалиции. Он отметил, что время выборов в Сейм – это благодатная почва для различных слухов. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если прогрессивные останутся в парламентской оппозиции, Клейнберг сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлессерса невозможно. Поэтому мы должны суметь договориться, сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу. Комментируя избрание 13 депутатов Рижской думы в Сейм, Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественной оппозиции. В среду, 14 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж.

0: массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект 49.

0: Самойлова.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу-сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автора.

«Больше, чем искусство». На радио «Мелодия». Китайский фарфор. Китайская цивилизация подарила людям множество изобретений, изменивших мир. В их числе бумага, порох, компас, а еще фарфор. Сегодня во всем мире настоящий фарфор ассоциируется именно с Китаем. Упоминание о первых экспериментах по созданию этого необыкновенного материала относится к XVI веку до нашей эры. Тогда неизвестные гончары обнаружили особый вид белой глины – каолин. Случилось это в юго-восточной провинции Цзянси, в районе под названием Гаолин, что переводится как «высокие горы». Тем не менее, на создание рецепта того фарфора, каким мы его знаем сегодня, мастерам потребовалось более 2000 лет. На стыке VI и VII веков нашей эры в Цзянси появилась императорская фарфоровая мануфактура, а затем там начали открываться и частные мастерские. Провинция же получила совершенно заслуженный статус «Родины фарфора». Тайну производства фарфора берегли как зеницу ока. Чтобы секрет не узнали посторонние, на ночь все мастерские запирались, а по улицам ходил вооруженный патруль. За разглашение рецепта грозила смертная казнь. Неудивительно, что после изобретения этого материала весь фарфор был исключительно китайского производства. Расцвет производства фарфора в Китае пришелся на эпоху правления династии Мин. В это время, начиная с XIV века, китайский фарфор благодаря купцам становится известен во всем мире. Фарфоровые изделия династии Мин ценятся коллекционерами особенно высоко. И дело здесь не только в том, что эти изделия отличаются особой красотой и элегантностью форм и росписи, но еще и в том, что именно в период правления династии Мин были разработаны техники украшения фарфора, как навсегда утраченные, так и те, которыми мир пользуется до сих пор. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу-сервис.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

«Мелодии легенды» на радио «Мелодия». История этой мелодии тесно связана с фильмом Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Но музыка Гатто Барбьери давно вышла за пределы экрана, как будто она тоже решила пожить свою отдельную жизнь. Горячую, томную, полную боли и страсти. Когда в 1972 году фильм с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер вызвал скандал в мире кино, было еще кое-что, от чего нельзя было отвести взгляд. Или, точнее, слух. Это был саундтрек к фильму.

Автор музыки Гато Барбьери, аргентинский джазмен, тенор-саксофонист с прозвищем «Кот», который он получил за ночные прыжки из клуба в клуб в молодости. В 50-х он начинал как ученик Лало Шифрина, а в 60-х играл фри-джаз с Джоном Черри и записывался с Карлой Блей. Но именно эта мелодия, одна из самых узнаваемых тем в истории кино, принесла ему мировую известность и Грэмми. В этой музыке нет прямого танго, но есть томное ожидание, дыхание страсти, парижская сырость и безысходность. Смоки-сакс, оркестровая дымка, меланхоличная вибрация – все это вместе передает ощущение бессознательной тяги, которая, собственно, и стала темой фильма. Интересно, что аранжировкой занимался Оливер Нельсон, американский композитор и дирижер, один из тех, кто привносил академизм в джаз. И это слышно. Музыка одновременно спонтанна и выверена, как импровизация, сделанная по строгой партитуре. Кстати, в альбом с саундтреком фильма вошла и сторонняя вещь – «Sixpenny Ride» британского композитора Тревора Данкана. Но именно тема Барбьери стала визитной карточкой картины.

получил 2 номинации на «Оскар» – за режиссуру и за актерскую работу Марлона Брандо. Кстати, выдвинули его на «Оскар» в последний раз. Музыка в номинации не фигурировала, но звучала дольше, чем любой диалог в фильме, и осталась навсегда.

Это не просто саундтрек к фильму, это саундтрек к моментам, которые не рассказывают словами. Только звуком, только взглядом, только телом. Именно так работает музыка в «Последнем танго в Париже».

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Хотя операция «Оборотень» помогла снизить давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, все чаще возникают вопросы о том, как долго можно поддерживать такой режим. Министр внутренних дел Янис Домброва подчеркивает эффективность операции, но руководство госпогранохраны ранее предупреждало, что часть сотрудников истощена и вместо дополнительных выплат больше всего хочет просто получить возможность отдохнуть. Домброва сообщил, что с начала года въехать в Латвию незаконным путем не удалось примерно 12 тысячам человек. За 10 месяцев этого года мы не допустили въезда большего числа людей, чем за весь прошлый год, сказал министр. Он подчеркнул, что ситуация сейчас стабильнее, чем летом, когда число попыток нарушения границы достигло пика. При этом он не исключил, что после выборов в Сейм активность может вновь возрасти. Домброва признал, что в долгосрочной перспективе необходимы дополнительные кадровые ресурсы. Одним из решений может стать применение в пограничной охране модели государственной службы обороны. «Мы создадим систему резерва для пограничной охраны, которой не было все эти годы», – заявил министр. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. В среду, 14 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Звуки мира на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя». We'll be right back.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки. Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого мы не только вышли на след крупной преступной деятельности, но и столкнулись с целенаправленным противодействием, призванным воспрепятствовать расследованию. Эта преступная сеть была очень развитой и профессиональной. Ее участники хорошо знали тактику и методы работы полиции. В частности, для сокрытия своей преступной деятельности они использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия правоохранительным органам, сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Петерис Бауска. По оценкам полиции, деятельность группировки нанесла государству ущерб на сумму почти 85 миллионов евро. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, которые планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги также отметил, что на время ремонтных работ нужно будет перестроить перекрестки, чтобы обеспечить движение по планируемому временному мосту. Клейнберг сообщил, что Латвия с Валсцели уже готовит закупку для его приобретения. Достигнута договоренность с производителем, что временный мост можно изготовить к осени следующего года. Возможно, даже ничего дополнительно закупать не придется, отметил Клейнбергс. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил мэр. Как сообщалось, в конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение предприятий «Ваншутилц», предложившее выполнить работу за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Временный мост дополнительно обойдется примерно в 20 миллионов евро. В среду, 14 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Более половины жителей Латвии не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. При этом твердую уверенность в безбедной старости выражают лишь 14% населения, свидетельствуют данные опроса банка «Люминор». Согласно результатам исследования, 22% респондентов оценивают свои предчувствия касательно пенсии как очень тревожные, а еще 30% опрошенных признались, что просто чувствуют себя неуверенно. Примерно каждый четвертый латвиец отметил, что имеет лишь слабую надежду на стабильное финансовое положение в старости. Опрос также выявил заметное гендерное различие. Женщины тревожатся о своем финансовом положении на пенсии гораздо сильнее мужчин. Мужчины, напротив, значительно чаще заявляли, что уверены в своем будущем. В «Люминор» объясняют, что эта разница обусловлена объективными экономическими причинами. По имеющимся данным, женщины Латвии в среднем получают пенсии примерно на четверть ниже, чем мужчины. В банке также напоминают, что пенсионная система Латвии напрямую привязана к уплаченным за всю жизнь социальным взносам. Более низкие доходы сегодня неизбежно означают меньшую пенсию завтра. Хотя операция «Оборотень» помогла снизить давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, все чаще возникают вопросы о том, как долго можно поддерживать такой режим. Министр внутренних дел Янис Домброва подчеркивает эффективность операции, но руководство госпогранохраны ранее предупреждало, что часть сотрудников истощена и вместо дополнительных выплат больше всего хочет просто получить возможность отдохнуть. Домброва сообщил, что с начала года въехать в Латвию незаконным путем не удалось примерно 12 тысячам человек. За 10 месяцев этого года мы не допустили въезда большего числа людей, чем за весь прошлый год, сказал министр. Он подчеркнул, что ситуация сейчас стабильнее, чем летом, когда число попыток нарушения границы достигло пика. При этом он не исключил, что после выборов в Сейм активность может вновь возрасти. Домброва признал, что в долгосрочной перспективе необходимы дополнительные кадровые ресурсы. Одним из решений может стать применение в пограничной охране модели государственной службы обороны. «Мы создадим систему резерва для пограничной охраны, которой не было все эти годы», – заявил министр. В среду, 14 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

над Янтарным берегом. 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: мелодия.
1: Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс пока не планирует начинать активные переговоры о формировании следующей коалиции, поскольку основное внимание сейчас уделяет переговорам по многолетнему бюджету Европейского Союза. После заседания коалиции премьер-министр сообщил, что 19 октября планируется обнародовать график встреч с новоизбранными фракциями Сейма, чтобы обсудить возможные планы развития страны и преобразований. Он подчеркнул, что сейчас речь идет не о распределении должностей, а о содержательных приоритетах. Кулбергс подчеркнул, что общество ожидает от нового Сейма перемен, поэтому переговоры о следующей коалиции должны проходить взвешенно и без спешки. Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич после консультации со всеми политическими силами, избранными в 15-й Сейм, заявил, что именно Кулбергс должен взять на себя работу по формированию нового правительства. Президент выразил надежду, что к началу ноября в процессе формирования коалиции будет достигнут существенный прогресс, а новое правительство желательно сформировать к 18 ноября. Композитору Раймонду Паулсу планируется присудить премию Кабинета министров за выдающийся вклад в развитие латвийской музыки и культуры, укрепление национальной идентичности и популяризацию Латвии в мире. Это следует из проекта распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. Всего на получение награды выдвинуты 6 человек, представляющих культуру, спорт, сельское хозяйство, науку, медицину. Премию также планируется вручить бывшему президенту Паралимпийского комитета Латвии Дайге Дадзите за значительный вклад в развитие спорта и интеграцию людей с инвалидностью в общество. Еще один кандидат – агроном Эдгарс Руза, член правления компании ASNS «Ингредиент», создатель и многолетний руководитель сельскохозяйственного кооператива «Латрапс». Его хотят отметить за вклад в привлечение иностранных инвестиций и повышение международной конкурентоспособности Латвии. Писательница, публицист, переводчица, дипломат, общественный деятель Анна Жигуре может получить награду за укрепление культурных и дипломатических связей Латвии, Финляндии, Эстонии, сохранение историко-культурного наследия Латвии, а также многолетнюю работу в литературе, переводе, публицистике. Среди кандидатов также 2 представителя медицинской науки, профессора факультета медицинских и биологических наук Латвийского университета, доктора медицинских наук Марса Салея, планируют отметить за выдающийся и многолетний вклад в развитие лечения онкологии, профилактики рака, ранней диагностики и медицинской науки в Латвии, а также подготовку молодых ученых. В свою очередь, профессор Рижского университета имени Страдиня, академик Латвийской академии наук и руководитель клиники гематологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Сандра Лейниец может получить премию за вклад всей жизни в медицинскую науку и модернизацию системы здравоохранения Латвии. Новый президент Эстонии Юле Мадизе во вторник, 13 октября, на следующий день после вступления в должность, отправляется с первым зарубежным визитом в Латвию. 13 октября президент Латвии Эдгар Ринкевич примет эстонского политика в Рижском замке. В ходе переговоров стороны планируют обсудить укрепление двусторонних отношений Латвии и Эстонии, в частности, сотрудничество в экономике и между оборонными отраслями двух стран. Также планируется обсудить сотрудничество стран Балтии и более широкое региональное взаимодействие в сфере безопасности обороны, в том числе укрепление восточного фланга НАТО и противодействие гибридным угрозам, а также военную, политическую, экономическую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. Во вторник в 16:40 в Рижском замке состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Мадизе. В 17:15 президент Эстонии встретится с председателем Сейма Дайгой Мейриней, в 15:55 с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Мадизе вступила в должность президента Эстонии 12 октября, сменив Аллара Кариса, который не стал баллотироваться на 2-й пятилетний срок. В начале сентября парламент Эстонии избрал Мадизе, которая была единственным кандидатом. Ее кандидатуру поддержал 71 депутат из 101. 51-летняя Мадизе, до сих пор занимавшая должность канцлера права, стала 2-й женщиной на посту президента Эстонии. Граждане России, обращаясь за убежищем в Латвии, в своих заявлениях указывали в том числе на преследование из-за военной службы, сообщили в Управление по делам гражданства и миграции. В 2022 году впервые за убежищем в Латвии обратились 120 граждан России. В 2023 году 45, в 2024 – 42, в 2025 – 29, а в этом году по состоянию на 31 августа – 19. В 2022 году статус беженца был предоставлен 16 гражданам России, в 2023 – 24, в 2024 – 25, в 2025 – 19, в этом году по состоянию на 31 августа – 13 гражданам России. В 2023 году альтернативный статус получили 6, в 2024 – 5 граждан России, в 2022 – 25 и в этом году до конца августа такой статус не был предоставлен ни одному гражданину соседнего государства. Статистика о том, сколько в каких случаях статус беженца или альтернативный статус был предоставлен именно из-за того, что человеку в России грозило преследование в связи с военной службой, отдельно не ведется. Однако такие обстоятельства упоминаются в заявлении соискателей убежища, обращающихся за защитой в Латвии. При этом необходимо учитывать, что сам по себе страх перед последствиями дезертирства или уклонения от военной службы автоматически не свидетельствует о наличии обоснованных опасений преследования или риска подвергнуться серьезному вреду, подчеркнули в Управлении по делам гражданства и миграции. В Управлении также указали, что каждое дело рассматривается индивидуально и в совокупности с другими обстоятельствами конкретного заявителя, которые могут служить основанием для предоставления статуса беженца или альтернативного статуса, а также с учетом ситуации в стране происхождения. Более 1000 человек заполнили анкету, чтобы оценить свои возможности стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Об этом в понедельник на заключительном мероприятии компании «В ожидании семьи» в Риге сообщила председатель правления Латвийской ассоциации СОС «Детские деревни» Илзе Палле. Заключительное мероприятие компании прошло в сквере Бауманиса у памятника Гуннару Астре. Там установили ряд стульев с именами детей, которые ждут приемную семью, и указали, как долго каждый из них остается без семейной заботы. На стульях размещены QR-коды, ведущие к анкете. Заполнив ее, желающие могут оценить, готовы ли они стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Председатель правления ассоциации Илзе Палле выразила надежду, что компания поможет найти семьи для детей, которых ждут. Инсталляцию можно будет увидеть в трех местах Риги. С 12 по 26 октября она будет находиться в сквере Бауманиса. С 26 октября по 9 ноября перед входом в Агенскалнский рынок, с 9 ноября у Рижского сиротского суда. Председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Инесса Андерсена сообщила, что число детей, находящихся в учреждениях опеки, растет, тогда как количество приемных семей не увеличивается и скорее сокращается. Она подчеркнула, что поддержка приемных семей является приоритетом для Рижского самоуправления, в том числе при формировании бюджета. Объем этой поддержки был увеличен втрое. В итоге за два месяца к программе присоединились 6 новых приемных семей. Вместе с 6 семьями, уже участвовавшими в программе, они приняли 14 детей, ожидавших возможности попасть в семью. Андерсена отметила, что самоуправление может выделять дополнительные средства детским домам, улучшать условия проживания в них. Однако дать ребенку семейную любовь может только семья. Сейчас в Риге около 500 детей находятся под опекой вне родительской семьи, в том числе в приемных семьях. В учреждениях опеки живут 200 детей. Средний возраст приемных родителей в Риге составляет 52 года и продолжает увеличиваться. Из 100 приемных родителей 28 старше 60 лет. С 1 июля Рижское самоуправление расширило систему поддержки приемных семей и опекунов. Теперь пособие за выполнение обязанностей приемных родителей получают все семьи, в которые по решению Рижского сиротского суда помещен ребенок, независимо от места задекларированного проживания. В 2026 году ежемесячная выплата самоуправления составляет 872 евро. Вместе с государственным вознаграждением приемная семья получает в общей сложности 1170 евро. Увеличенные пособия на содержание ребенка в приемной семье. Общая сумма государственных и муниципальных выплат составляет 75% от установленной в стране минимальной месячной зарплаты – 585 евро в месяц на каждого ребенка. В 2026 году доля самоуправления составляет 195 евро в месяц на ребенка младше 6 лет и 117 евро на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Пособие за выполнение обязанностей опекуна составляет 50 евро в месяц за одного ребенка, если его родители умерли. 60 евро в месяц за каждого следующего ребенка, а также за ребенка, родители которого лишены родительских прав. Сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут семью, при этом статус приемной семьи и возможность принимать детей есть лишь у 654 семей. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя предположение о спорах между партнерами по столичной коалиции. Он отметил, что время выборов в Сейм – это благодатная почва для различных слухов. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если прогрессивные останутся в парламентской оппозиции, Клейнбергс сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлессерса невозможно. Поэтому мы должны суметь договориться, сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу. Комментируя избрание 13 депутатов Рижской думы в Сейм, Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественной оппозиции. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки. Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого мы

0: 85 миллионов евро. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, которые планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги также отметил, что на время ремонтных работ нужно будет перестроить перекрестки, чтобы обеспечить движение по планируемому временному мосту. Клейнбергс сообщил, что Латвия с Валсцели уже готовит закупку для его приобретения. Достигнута договоренность производителям, что временный мост можно изготовить к осени следующего года. Возможно, даже ничего дополнительно закупать не придется, отметил Клейнбергс. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил мэр. Как сообщалось, в конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение предприятий «Ваншутилтс», предложившее выполнить работу за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Временный мост дополнительно обойдется примерно в 20 миллионов евро. Партнеры по правительственной коалиции поддержали предложение ввести в Латвии требования, согласно которому в будущем все автозаправочные станции должны быть обеспечены генераторами и спутниковым интернетом для бесперебойной работы, заявил глава фракции «Нового единства» в Сейме Эдмундс Юревиц. Он пояснил, что инициатива была разработана после оценки проблем с доступностью государственных услуг и информации, выявленных во время недавних бурь. Предложение предусматривает, что в случае перебоев с электроснабжением автозаправочные станции смогут продолжать работу и обеспечивать продажу топлива. Одновременно на каждой автозаправочной станции необходимо будет обеспечить доступ к спутниковому интернету, чтобы в кризисных ситуациях жители смогли связаться с близкими и получить необходимую информацию. Вопрос об оснащении автозаправочных станций генераторами приобрел актуальность после бури в конце августа. 22 августа на Латвию обрушилась сильнейшая за последние десятилетия летняя буря, которая вызвала масштабные повреждения. Во многих местах оказались недоступны услуги связи, перестали работать автозаправочные станции, а местами и магазины. Хотя операция «Оборотень» помогла снизить давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, все чаще возникают вопросы о том, как долго можно поддерживать такой режим. Министр внутренних дел Янис Домброва подчеркивает эффективность операции, но руководство Госпогранохраны ранее предупреждало, что часть сотрудников истощена и вместо дополнительных выплат больше всего хочет просто получить возможность отдохнуть. Домброва сообщил, что с начала года въехать в Латвию незаконным путем не удалось примерно 12 тысячам человек. За 10 месяцев этого года мы не допустили въезда большего числа людей, чем за весь прошлый год, сказал министр. Он подчеркнул, что ситуация сейчас стабильнее, чем летом, когда число попыток нарушения границы достигло пика. При этом он не исключил, что после выборов в Сейм активность может вновь возрасти. Домброва признал, что в долгосрочной перспективе необходимы дополнительные кадровые ресурсы. Одним из решений может стать применение в пограничной охране модели Государственной службы обороны. «Мы создадим систему резерва для пограничной охраны, которой не было все эти годы», – заявил министр. Более половины жителей Латвии не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. При этом твердую уверенность в безбедной старости выражают лишь 14% населения, свидетельствуют данные опроса банка «Люминор». Согласно результатам исследования, 22% респондентов оценивают свои предчувствия касательно пенсии как очень тревожные, а еще 30% опрошенных признались, что просто чувствуют себя неуверенно. Примерно каждый четвертый латвиец отметил, что имеет лишь слабую надежду на стабильное финансовое положение в старости. Опрос также выявил заметное гендерное различие. Женщины тревожатся о своем финансовом положении на пенсии гораздо сильнее мужчин. Мужчины, напротив, значительно чаще заявляли, что уверены в своем будущем. В «Люминор» объясняют, что эта разница обусловлена объективными экономическими причинами. По имеющимся данным, женщины Латвии в среднем получают пенсии примерно на четверть ниже, чем мужчины. В банке также напоминают, что пенсионная система Латвии напрямую привязана к уплаченным за всю жизнь социальным взносам. Более низкие доходы сегодня неизбежно означают меньшую пенсию завтра. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Уже третий год подряд компания «Балтик Ресторанс», которая работает под брендами «Дайли» и «Фристар», проводит дни открытых дверей в обслуживаемых ею школах по всей стране.

0: Родители могут увидеть, как работают кухни и организован процесс питания, а также попробовать обеды, которые ежедневно получают их дети. В рамках Дней открытых дверей компания примет родителей в 56 школах Латвии. Всего для участия зарегистрировались 829 человек. Во время мероприятия родители могут изучить ежедневное меню и продегустировать обеды, которые подают детям. Цель инициативы – выстроить доверительные отношения между родителями школы и сотрудниками компании. Оператора питания. Мы проводим эту акцию уже третий год, поскольку считаем, что открытый диалог – важнейшее условие доверия. Рады, что наша идея, которую мы первыми реализовали в Латвии, вдохновила других операторов питания и становится все более распространенной практикой, отметил председатель правления Baltic Restaurants Aigars Kaugars. Видим растущий интерес к возможности лично увидеть, как организовано школьное питание. В некоторых школах отклик родителей настолько велик, что мы проводим мероприятия в два этапа, чтобы не нарушать привычный график обеденного перерыва у детей и дать возможность каждому получить полное представление о процессе, рассказал Каугарс. В этом году Дни открытых дверей пройдут в школьных столовых 19 городов, в том числе Риги. История о предполагаемых сексуальных домогательствах в центре Риги получила продолжение. Прокуратура не отменила решение о прекращении уголовного дела. Прокуратура пока не отменила решение полиции о прекращении уголовного процесса по делу о предполагаемых сексуальных домогательствах к женщине в центре Риги. По версии заявительницы, к ней пристали двое мужчин, похожих на выходцев из Индии или Пакистана. Однако следствие не нашло доказательств ее утверждения. Проверка возможного предоставления заведомо ложных показаний и введение общества в заблуждение продолжается. В прокуратуре сообщили, что 28 сентября вышестоящий прокурор рассмотрел жалобу женщины. По итогам проверки не было обнаружено оснований для отмены решения надзирающего прокурора от 25 августа и постановления следователя от 21 июля о прекращении уголовного процесса. Это решение можно было обжаловать у следующего вышестоящего прокурора в течение 10 дней с момента получения постановления. В настоящее время такая жалоба поступила и находится на рассмотрении. Согласно закону, срок ее рассмотрения составляет 30 дней со дня получения. Премьер-министр Андерс Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 000 000 евро ежегодно с 2028 года, однако пока не ясно, из каких источников планируется обеспечивать это финансирование. Премьер-министр, встретившийся во вторник в кабинете министров с представителями отрасли, заявил журналистам, что к этому вопросу планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, которая выделяется без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика больше не будет продолжаться. По его словам, достигнута договоренность о разработке для киноиндустрии четкой модели финансирования, на которую отрасль сможет рассчитывать. Премьер-министр подчеркнул, что киноиндустрию нельзя оставлять без финансирования. Он пояснил, что один блок вопросов касается контента, созданного в Латвии, а другой – того, как эффективнее привлекать зарубежных представителей киноиндустрии к съемкам фильмов в стране. Он привел пример: Министерство финансов готово освободить зарубежную киноиндустрию от налога на добавленную стоимость, однако существуют и другие налоги и расходы. По мнению премьер-министра, это неправильно, и в этой сфере Латвия не может конкурировать с Литвой и Эстонией. «Я заверил представителей отрасли, что поддержу ее в правительстве, в том числе при обсуждении госбюджета. Мы решим этот вопрос и разработаем устойчивую модель, чтобы отрасль могла спокойно работать и четко понимать, на что рассчитывать в дальнейшем», – заявил Кулбергс. По его словам, премьер-министр должен смотреть на ситуацию шире, чем интересы одной отрасли. Для него также важно, какой вклад в Латвию готовы вносить партнеры по сотрудничеству. Премьер-министр пришел к выводу, что выгоды для безопасности Латвии и других отраслей значительно превышают выгоды, которые один лишь налог на стриминговые платформы мог бы принести киноиндустрии. Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума отметила, что стороны пришли к взаимопониманию. Рано или поздно не необходимо ввести отчисления международных и местных стриминговых платформ на развитие национального кино. По ее словам, это важно. Она выразила надежду, что в следующем году будут предприняты последовательные шаги для принятия соответствующего закона. Отвечая на вопрос, уверена ли она, что киноиндустрия получит финансирование в размере 1 миллиона евро, Риетума заявила: «Мы живем в такое время, когда гарантий нет». По ее мнению, если предлагается такой компромиссный вариант, то он и будет реализован. На пляжах города и края Вентспилс завершен сбор нефтяного загрязнения, выброшенного на берег в конце сентября. На городском побережье собрали около 900 мешков или более 20 тонн загрязненного материала. На побережье Вентспилсского края также собрали более 700 мешков загрязнения. Компания по управлению опасными отходами Sea Oil Recovery приняла более 20 тонн загрязненного материала и обеспечит его дальнейшую утилизацию, а также переработку извлеченных из него нефтепродуктов. В ближайшее время компания примет оставшийся объем материала, собранного в других местах побережья края. Oil Recovery провела лабораторные анализы загрязненного материала. Они подтвердили, что в нем преобладают легкие нефтепродукты. Результаты совпадают с данными анализов, имеющимися в распоряжении Государственной службы окружающей среды. В пробах, взятых на побережье Курзама, также обнаружены преимущественно легкие нефтепродукты, а именно дизельное топливо и газойль. Член правления Oil Recovery Наурис Бертманис отмечает, что собранный на пляже материал нельзя считать обычными отходами. Это загрязненный нефтепродуктами песок, в котором их остатки смешались с песчаной массой. Такой материал нельзя оставлять в окружающей среде или просто где-то закапывать. Сначала компания передаст собранные отходы партнеру, у которого есть соответствующее разрешение на осуществление загрязняющей деятельности для первичной обработки смеси. Там нефтепродукты отделят от общей массы, затем их доставят на перерабатывающий комплекс Oil Recovery в Риге, где они будут регенерированы с использованием механических, физиохимических технологий и дистилляции. В ходе этого процесса из нефтепродуктов удалят воду, осадок и другие примеси, подготавливая к дальнейшей переработке и использованию в промышленных процессах. Таким образом, отделенные нефтепродукты не будут сжигать или закапывать, они вернутся в оборот в качестве ресурса в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Бертманис отметил, что после отделения песка фракция нефтепродуктов вернется в распоряжение компании. Позднее будет принято решение о наиболее подходящем способе ее безопасной переработки. 26 сентября нефтепродукты обнаружили на всем протяжении городского пляжа Вентспилса, а также на побережье Вентспилсского края. Государственная служба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями Латвии и зарубежных стран, чтобы установить судно, с которого, предположительно, нефтепродукты были незаконно сброшены в море. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя предположения о спорах между партнерами по столичной коалиции. Он отметил, что время выборов в Сейм – это благодатная почва для различных слухов. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если прогрессивные останутся в парламентской оппозиции, Клейнберг сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлессерса невозможно. «Поэтому мы должны суметь договориться», — сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу. Комментируя избрание 13 депутатов Рижской думы в Сейм, Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественной оппозиции. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки. Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого мы не только вышли на след крупной преступной деятельности, но и столкнулись с целенаправленным противодействием, призванным воспрепятствовать расследованию. Эта преступная сеть была очень развитой и профессиональной. Ее участники хорошо знали тактику и методы работы полиции. В частности, для сокрытия своей преступной деятельности они использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия правоохранительным органам, сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Петерис Бауска. По оценкам полиции, деятельность группировки нанесла государству ущерб на сумму почти 85 миллионов евро. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, которые планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги также отметил, что на время ремонтных работ нужно будет перестроить перекрестки, чтобы обеспечить движение по планируемому временному мосту. Клейнберг сообщил, что Латвия с Валсцели уже готовит закупку для его приобретения. Достигнута договоренность с производителем, что временный мост можно изготовить к осени следующего года. Возможно, даже ничего дополнительно закупать не придется, отметил Клейнбергс. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил мэр. Как сообщалось, в конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение предприятий «Ваншутилс», предложившее выполнить работу за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Временный мост дополнительно обойдется примерно в 20 миллионов евро. Хотя операция «Оборотень» помогла снизить давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, все чаще возникают вопросы о том, как долго можно поддерживать такой режим. Министр внутренних дел Янис Домброва подчеркивает эффективность операции, но руководство госпогранохраны ранее предупреждало, что часть сотрудников истощена и вместо дополнительных выплат больше всего хочет просто получить возможность отдохнуть. Домброва сообщил, что с начала года въехать в Латвию незаконным путем не удалось примерно 12 тысячам человек. За 10 месяцев этого года мы не допустили въезда большего числа людей, чем за весь прошлый год, сказал министр. Он подчеркнул, что ситуация сейчас стабильнее, чем летом, когда число попыток нарушения границы достигло пика. При этом он не исключил, что после выборов в Сейм активность может вновь возрасти. Домброва признал, что в долгосрочной перспективе необходимы дополнительные кадровые ресурсы. Одним из решений может стать применение в пограничной охране модели Государственной службы обороны. «Мы создадим систему резерва для пограничной охраны, которой не было все эти годы», – заявил министр. Более половины жителей Латвии не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. При этом твердую уверенность в безбедной старости выражают лишь 14% населения, свидетельствуют данные опроса банка «Люминор». Согласно результатам исследования, 22% респондентов оценивают свои предчувствия касательно пенсии как очень тревожные, а еще 30% опрошенных признались, что просто чувствуют себя неуверенно. Примерно каждый четвертый латвиец отметил, что имеет лишь слабую надежду на стабильное финансовое положение в старости. Опрос также выявил заметное гендерное различие. Женщины тревожатся о своем финансовом положении на пенсии гораздо сильнее мужчин. Мужчины, напротив, значительно чаще заявляли, что уверены в своем будущем. В Люминор объясняют, что эта разница обусловлена объективными экономическими причинами. По имеющимся данным, женщины Латвии в среднем получают пенсии примерно на четверть ниже, чем мужчины. В банке также напоминают, что пенсионная система Латвии напрямую привязана к уплаченным за всю жизнь социальным взносам. Более низкие доходы сегодня неизбежно означают меньшую пенсию завтра. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс пока не планирует начинать активные переговоры о формировании следующей коалиции, поскольку основное внимание сейчас уделяет переговорам по многолетнему бюджету Европейского Союза. После заседания коалиции премьер-министр сообщил, что 19 октября планируется обнародовать график встреч с новоизбранными фракциями Сейма, чтобы обсудить возможные планы развития страны и преобразований. Он подчеркнул, что сейчас речь идет не о распределении должностей, а о содержательных приоритетах. Кулбергс подчеркнул, что общество ожидает от нового Сейма перемен, поэтому переговоры о следующей коалиции должны проходить взвешенно и без спешки. Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич после консультации со всеми политическими силами, избранными в 15-й Сейм, заявил, что именно Кулбергс должен взять на себя работу по формированию нового правительства. Президент выразил надежду, что к началу ноября в процессе формирования коалиции будет достигнут существенный прогресс, а новое правительство желательно сформировать к 18 ноября. Композитору Раймонду Паулсу планируется присудить премию Кабинета министров за выдающийся вклад в развитие латвийской музыки и культуры, укрепление национальной идентичности и популяризацию Латвии в мире. Это следует из проекта распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. Всего на получение награды выдвинуты 6 человек, представляющих культуру, спорт, сельское хозяйство, науку, медицину. Премию также планируется вручить бывшему президенту Паралимпийского комитета Латвии Дайге Дадзите за значительный вклад в развитие спорта и интеграцию людей с инвалидностью в общество. Еще один кандидат – агроном Эдгарс Руза, член правления компании ASNS «Ингредиент», создатель и многолетний руководитель сельскохозяйственного кооператива «Латрапс». Его хотят отметить за вклад в привлечение иностранных инвестиций и повышение международной конкурентоспособности Латвии. Писательница, публицист, переводчица, дипломат, общественный деятель Анна Жигуре может получить награду за укрепление культурных и дипломатических связей Латвии, Финляндии, Эстонии, сохранение историко-культурного наследия Латвии, а также многолетнюю работу в литературе, переводе, публицистике. Среди кандидатов также 2 представителя медицинской науки, профессора факультета медицинских и биологических наук Латвийского университета, доктора медицинских наук Марса Салея, планируют отметить за выдающийся и многолетний вклад в развитие лечения онкологии, профилактики рака, ранней диагностики и медицинской науки в Латвии, а также подготовку молодых ученых. В свою очередь, профессор Рижского университета имени Страдиня, академик Латвийской академии наук и руководитель клиники гематологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Сандра Лейниеце может получить премию за вклад всей жизни в медицинскую науку и модернизацию системы здравоохранения Латвии. Новый президент Эстонии Юле Мадизе во вторник, 13 октября, на следующий день после вступления в должность, отправляется с первым зарубежным